0: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
1: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
2: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
1: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
3: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
1: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
5: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
1: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
6: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
1: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
7: Зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком?
8: Совершили кражу.
7: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
8: Нет, отпускай мальчишек.
7: На каком основании вы их забираете?
1: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
9: Я из этих был. Пусть у меня кишок, но я, тупым за них. Они стоят здесь, вот молодежь, которые не могут за себя сказать.
1: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
10: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
11: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
10: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
12: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
10: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
13: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
10: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
14: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
10: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
11: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
10: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
15: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
10: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
16: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
10: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
17: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
10: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
18: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
1: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
19: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
1: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
20: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
1: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
21: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
21: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
1: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
22: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И к каким настроениям, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
1: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
23: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
1: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
19: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
1: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
24: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, незаконное, а больше как пронятие, Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого, господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их вот такую-то снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало, ну как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно в выбивая даже раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет контраргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
0: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
10: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
0: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад, в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
10: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
16: Однако наше терпение не безгранично. Совету безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
10: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
2: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
10: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
3: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
10: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
5: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
10: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
6: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
10: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники. В народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
7: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
10: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
11: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
10: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
2: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
10: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
8: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
10: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
10: 2 удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на 2 источника в отрасли.
9: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и 2-е по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
10: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал 5-м российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
12: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
10: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника «Фрейтер», может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
10: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому 10-му, который погиб.
10: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более 2 десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998-м 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
15: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
10: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
16: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
10: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77, главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия — это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются, потому что они не российские.
10: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
20: Да, ситуация действительно требует, ну, предельно четкого понимания физики процесса.
18: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
20: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
18: Да, или 23-й.
20: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
18: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
20: То есть физически топливо существовало?
18: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
20: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
18: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
20: И лечилось это элементарно.
18: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
20: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались. просачивались обратно на внутренний рынок.
18: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
20: Потому что производственная база была цела?
18: Абсолютно верно.
20: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
18: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
20: А сейчас ситуация в корне иная.
18: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
20: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
18: Ну да, это огромные химические комплексы.
20: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
18: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
20: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
18: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
20: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
18: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
20: А Волгоградский вообще встал.
18: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
20: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
18: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
20: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
18: Компрессоры, турбины всякие.
20: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
18: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
20: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
18: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
20: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
18: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
20: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
18: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
20: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
18: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
20: К тому же расход у авиации просто огромный.
18: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
20: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
18: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
20: В смысле экономить?
18: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
20: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
18: Уголовному делу? За что?
20: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
18: Это те самые дополнительные проценты в баке.
20: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
18: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
20: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
18: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
20: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
18: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
20: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
18: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
20: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
18: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
20: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
18: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
20: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
18: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
20: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
18: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
20: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
18: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья.

0: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
1: То есть керосина от этого решения больше не станет?
0: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
1: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
0: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
1: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
0: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
1: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
0: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
1: Эффект домино уже запущен.
0: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
1: Сельское хозяйство.
0: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
1: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
0: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
1: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
0: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
1: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
0: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
1: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
5: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировалось

0: система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
1: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
1: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
3: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
0: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
4: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
0: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
5: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Но у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
6: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
0: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
7: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? Метро, кстати, ввели ограничение. 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
8: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне вообще нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки. Тушенка тоже не более 3 штук.
0: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
9: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
10: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
0: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
11: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
4: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
1: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт. Петя, а?
13: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
14: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
15: Вот я видео отправил на первую часть, вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
14: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
16: Вон они, эти пи***цы,
17: ебать. Уже достали, кого-то повели.
14: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
15: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
18: Женщина одна.
15: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
14: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
19: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
14: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
20: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
14: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
1: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английские и немецкие языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
0: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
12: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
0: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
21: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
0: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: «Почет для чужих» в школьный учебник по истории добавит информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из-за военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
22: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся».
0: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
23: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
0: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
4: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
0: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
3: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
1: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
1: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
0: Помогите!
5: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
6: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
5: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
7: Чего, 5 минут не годится? Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
5: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
8: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
5: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
8: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
5: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
9: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
5: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
24: Очередь – это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят, это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
5: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
9: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином.
24: Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
10: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
5: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
11: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
13: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
16: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой.
0: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
11: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
3: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
15: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас +35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
18: Точка невозврата.
17: Вот именно. И тут это июнь 2026 года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
18: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
17: Угу.
18: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
17: Ужасно.
18: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
17: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
18: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
17: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
18: Абсолютно верно.
17: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, как классическую табуретку на трех ножках.
18: И интересное сравнение.
17: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, а третья – это сухопутный коридор через материк.
18: Да, все так.
17: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу 2 ножки из 3. Табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
18: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
17: В смысле? Разве не и так все произошло?
18: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
17: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
18: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
17: Потоки перераспределяются, ага.
18: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
17: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
18: Паромы стоят.
17: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
18: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
17: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
18: А для обычных граждан остается только 92-й.
17: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное – категорический запрет на залив топлива в канистры.
18: чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
17: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
18: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
17: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
18: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
17: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
18: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
17: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
18: Угу.
17: Люди стоят на жаре от 1 часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
18: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
17: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
18: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
17: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
18: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
17: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
18: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
17: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
18: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
17: В смысле?
18: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
17: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
18: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
17: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
18: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
17: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
18: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
17: Ага.
18: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
17: А цены на остатки взлетают до небес.
18: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
17: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
18: Да.
17: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
18: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
17: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
18: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
17: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
18: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
17: Ну да.
18: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
17: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
18: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
17: Это разрушительный сигнал.
18: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
17: Абсолютный конец любых иллюзий.
18: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
17: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
18: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
17: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
18: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
17: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
18: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
17: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
18: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
17: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
18: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
17: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
18: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
17: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
18: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
17: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
18: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
17: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
18: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
17: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
18: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
17: Невозможно игнорировать отсутствие бензина. Или темноту в номере.
18: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
17: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
18: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
17: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
18: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
17: Плюс зарплаты персонала нужно платить.
18: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
17: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
18: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
17: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
18: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
17: потому что военная логика диктует обратное.
18: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
17: Тогда второй вариант.
18: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
17: А третий сценарий?
18: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
17: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
18: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
17: Поедут в другие регионы?
18: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
17: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
18: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
17: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
18: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
17: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
18: Точно.
17: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
18: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
17: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
18: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
17: ага.
18: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
17: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
18: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
17: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
5: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
12: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
5: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
14: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
5: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
19: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов в

0: Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
2: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
3: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
0: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
4: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
5: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
7: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит.

0: говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
1: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
2: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
1: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
3: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
1: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
4: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
1: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
6: 22 июня, город Владимир, 1:00 ночи.
7: Да. Двигаться хочу.
6: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
7: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
1: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
8: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
1: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
9: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
1: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
10: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
1: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
11: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
1: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
12: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. Мне 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
1: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
14: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
13: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
15: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
13: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
16: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
13: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
17: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
13: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
18: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
13: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
19: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
13: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
14: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
13: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС Роснефти, Лукойла и Татнефти стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС Газпромнефти 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС Газпромнефти до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
20: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
13: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
21: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
13: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
22: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
13: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
2: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
1: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
23: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
1: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
24: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
1: В том Омской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
0: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, вот чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить как-то, кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
13: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
4: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
13: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
22: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
13: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
6: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
11: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
1: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
7: Есть соты?
8: Нет сотов.
7: Как нету сотов?
8: Нету сотов.
7: А почему объявление висит, что есть?
8: Это дико.
7: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
8: Нет, 95-й тоже.
7: В смысле, мы в «Газпроме»?
8: 95-й нет.
7: Никакого бензина нету?
1: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
6: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
1: Но жители полуострова реагируют иначе.
9: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
25: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
1: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
10: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
12: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
1: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
15: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
13: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
22: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
13: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
16: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
13: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
4: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
13: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
14: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
1: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
14: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
1: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
14: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
1: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
11: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
1: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
19: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
18: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
19: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
18: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
19: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
18: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
19: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь, так довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
18: Да, вдоль побережья.
19: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
18: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
19: Ну да.
18: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
0: Асфальт просто не выдерживает.
18: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
0: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
18: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
0: Абсолютно.
18: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
19: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
18: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
19: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
18: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
19: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
18: То есть бензина просто нет?
19: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
18: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
19: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
18: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
19: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
18: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и что еще хуже, падает сотовая связь.
19: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
18: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
19: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг замкнулся.
18: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
19: В Тверскую область, например?
18: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
19: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
18: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
19: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
18: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
19: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
18: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
19: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
18: А второй фактор?
19: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
18: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
19: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
18: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
19: Чтобы всем поровну досталось.
18: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
19: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
18: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
19: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
18: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
19: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
18: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
19: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
18: Это как?
19: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
18: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
19: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
18: Да уж.
19: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
18: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
19: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
18: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои», и через час очереди выстроятся километровые.
19: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
18: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
19: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
18: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
19: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управлять.

0: дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
1: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
0: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
1: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
0: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
1: Да уж.
0: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
1: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
0: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
1: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
0: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
1: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
2: Вот именно.
0: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
1: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
6: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
7: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
6: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
8: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, которые бывают при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавали.

0: Отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
1: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
2: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
1: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
4: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
1: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
5: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
1: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
6: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
7: Совершили кражу.
6: Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
1: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк, Пензенской области, ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
8: Я из этих был! Пусть у меня песок, но я, блядь, ступим за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, которые не могут за себя сказать.
1: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
7: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
9: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
7: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
10: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
7: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
11: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
7: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
12: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
9: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
7: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
13: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
7: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
13: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
7: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
14: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
7: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
15: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
1: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом, в том числе и армию. Местный губернатор Александр Мор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
16: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
1: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
17: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
1: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой, власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
18: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
18: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
1: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
19: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением вообще, к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
1: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
10: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
1: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
16: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
1: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
20: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть, до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч 10 человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет контраргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дизтопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
0: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
7: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
0: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
7: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
13: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
7: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
2: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
7: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
21: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали. А в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок». Но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная. Никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора». Они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
7: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
22: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
7: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
23: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник 22 июня в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
4: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
7: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекления нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
9: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
7: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию в Воронеже официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
2: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
7: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
5: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
7: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
6: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и 2-е по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
7: Со среды Норси прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, Норси стал 5-м российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
7: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника «Фрейтер», может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, а 1 июня – Волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
7: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Армузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
12: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
15: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
7: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
13: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
7: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи не отвергаются, потому что они не российские.
7: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40%, и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
17: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
6: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
17: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
6: Да, или 23-й.
17: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
6: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
17: То есть физически топливо существовало?
6: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
17: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
6: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
17: И лечилось это элементарно.
6: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
17: Угу. Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
6: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
17: Потому что производственная база была цела?
6: Абсолютно верно.
17: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
6: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
17: А сейчас ситуация в корне иная.
6: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
17: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
6: Ну да, это огромные химические комплексы.
17: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
10: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
17: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
10: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
17: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
10: Танека в Татарстане упал на треть, до 230 тысяч баррелей в сутки.
17: А Волгоградский вообще встал.
10: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
17: Да, вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
10: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
17: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
10: Компрессоры, турбины всякие.
17: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
10: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
17: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
10: И это, если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
17: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
10: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
17: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
10: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
17: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
10: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
17: К тому же расход у авиации просто огромный.
10: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
17: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
10: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
17: В смысле экономить?
10: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
17: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
10: Уголовному делу? За что?
17: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
10: Это те самые дополнительные проценты в баке.
17: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
10: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
17: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
10: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
17: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
10: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
17: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
10: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
17: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
10: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
17: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. плюс наложился летний туристический сезон.
10: Компания Ira Aero даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
17: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
10: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
17: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
10: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
17: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
10: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
17: И это гениально.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
16: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой

0: Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
1: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
1: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
3: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилово не работает, в Минбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где пульт на Ворошилове, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
0: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
4: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
0: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
5: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
0: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
6: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
0: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться. По

0: делилась жительница Евпатории Елена.
1: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
2: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
3: Тушенка тоже не более 3 штук.
0: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
4: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
6: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
0: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
7: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
8: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
11: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
10: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
12: Вот я видео отправил, но первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
10: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
13: Вон они, эти пи***цы,
14: ебать. Уже достали, кого-то повели.
10: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
12: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
15: Женщина одна.
12: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
10: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
16: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
10: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
17: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
10: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
9: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
0: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
18: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
0: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
19: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2 европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
0: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
20: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся».
0: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
21: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
0: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
8: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
0: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
1: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
22: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы. В принципе происходит. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
2: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
3: Че, 5 минут не годится?
4: Дверь у тебя нормально.
3: Хватит положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
2: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
6: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
2: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
6: Били, колотили очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил: «Не вздумай подписать контракт».
2: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
23: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работал, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
2: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
24: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить: что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить: будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
2: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
23: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто
7: полный трындец.
2: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
11: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
2: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
13: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
14: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
15: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой.
0: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
13: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
25: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, ну, момент, ага, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
10: Точка невозврата.
7: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
10: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка, это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
7: Угу.
10: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
7: Ужасно.
10: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
7: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
10: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
7: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
10: Абсолютно верно.
7: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
10: Интересное сравнение.
7: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
10: Да, все так.
7: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
10: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
7: В смысле? Разве не и так все произошло?
10: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
7: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
10: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
7: Потоки перераспределяются, ага.
10: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
7: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
10: Паромы стоят.
7: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
10: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайшую экономическую дефицит.
7: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
10: А для обычных граждан остается только 92-й.
7: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
10: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
7: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
10: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
7: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
10: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
7: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом.
10: В теории да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
7: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
10: Угу.
7: Люди стоят на жаре от 1 часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
10: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
7: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
10: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
7: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
10: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
7: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
10: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
7: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
10: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
7: В смысле?
10: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
7: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
10: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
7: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
10: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
7: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
10: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
7: Ага.
10: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
7: А цены на остатки взлетают до небес.
10: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
7: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
10: Да.
7: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
10: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
7: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
10: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
7: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
10: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артека» ж не просто место отдыха.
7: Ну да.
10: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
7: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
10: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
7: Это разрушительный сигнал.
10: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
7: Абсолютный конец любых иллюзий.
10: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
7: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
10: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
7: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
10: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
7: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
10: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
7: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
10: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
7: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
10: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
7: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
10: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
7: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
10: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
7: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
10: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
7: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
10: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
7: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
10: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
7: Невозможно игнорировать отсутствие бензина. Или темноту в номере.
10: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
7: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
10: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
7: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
10: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
7: Плюс зарплата персонала нужно платить.
10: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
7: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
10: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
7: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
10: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
7: Потому что военная логика диктует обратное.
10: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
7: Тогда второй вариант.
10: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
7: А третий сценарий?
10: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
7: Падение с 7 миллионов до полутора? Ого! Это же полное уничтожение отрасли.
10: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
7: Поедут в другие регионы?
10: Да, туда, где есть работа, по демографическим моделям к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
7: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
10: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
7: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
10: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
7: Жестокий экономический цикл. Меньше людей, меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
10: Точно.
7: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
10: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
7: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
10: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста, стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
7: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
10: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
7: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. Один год и два разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
12: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
2: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
16: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь, ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
2: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
17: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
2: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
18: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
2: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
19: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
2: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
20: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
2: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
23: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
2: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
3: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
2: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.

0: в очереди говорит: я сейчас съезжал 3 раза.
1: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
2: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
1: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
3: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
1: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
4: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
1: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
6: 22 июня, город Владимир, 1:00 ночи.
7: Да, двигайте хочу.
6: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
7: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
1: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
8: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
1: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
9: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
1: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
10: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
1: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео

0: Видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
1: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
0: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
2: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
0: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
4: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
4: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
4: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
8: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна, и похоже, что оно близко.
4: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
9: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
4: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
10: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
4: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Приамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
5: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
4: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС Роснефти, Лукойла и Татнефти стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС Газпромнефти 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС Газпромнефти до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
11: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
4: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
12: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
4: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
10: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
4: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
13: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
0: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
14: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
0: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
15: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
0: В В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
16: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, вот чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представь, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить как-то, кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то, или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Ну, взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
18: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
4: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
10: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
4: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
19: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
4: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
1: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
0: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
20: Есть соты?
21: Нет сотов.
20: Как нету сотов?
21: Нету сотов.
20: А почему объявление висит, что есть?
21: Это у них так.
20: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
21: Нет, 95-й тоже.
20: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
21: нет.
20: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
19: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
22: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
23: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
2: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
6: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
7: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
4: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
10: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
4: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
8: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
4: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
18: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
4: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
5: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
0: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
5: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
0: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
5: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
0: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
1: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
0: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
11: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
9: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
11: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
9: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
11: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
9: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
11: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
9: Да, вдоль побережья.
11: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
9: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
11: Ну да.
9: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
12: Асфальт просто не выдерживает.
9: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
12: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
9: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
12: Абсолютно.
9: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
11: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
9: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
11: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
9: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
11: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
9: То есть бензина просто нет?
11: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
9: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
11: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
9: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
11: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
9: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
11: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
9: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
11: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг замкнулся.
9: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
11: В Тверскую область, например?
9: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
11: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
9: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
11: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
9: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
11: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
9: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
11: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
9: А второй фактор?
11: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
9: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
11: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
9: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
11: Чтобы всем поровну досталось.
9: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытка просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
11: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
9: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
11: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
9: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
11: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
9: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
11: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
9: Это как?
11: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
9: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
11: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
9: Да уж.
11: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
9: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
11: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
9: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои», и через час очереди выстроятся километровые.
11: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
9: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
11: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
9: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
11: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров. Земля-то круглая.
9: Ага, поняла.
11: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
9: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
11: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
9: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
11: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
9: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
11: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
9: Да уж.
11: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
9: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
11: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
9: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
11: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
9: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
4: Вот именно.
11: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
9: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
0: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
18: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном

0: пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
1: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
2: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
1: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
4: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
1: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
5: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
1: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
6: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
1: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора. Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков.

0: Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
3: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
2: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
4: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
2: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
5: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
2: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
3: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
2: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
7: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
2: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
7: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
2: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
8: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
2: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
9: Наши дальнобойные санкции достигли тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
0: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. Соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
10: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
0: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
11: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
0: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
12: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
0: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
12: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
0: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
13: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
0: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
4: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
0: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
10: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
0: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно достаточно, понимаете, оружия, людей, операторов и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя. Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот... Покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и здесь с топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
15: Россия, тем не менее, как уже... не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
2: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
15: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад, в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
2: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
7: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
2: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
16: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
2: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
17: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей «Аврора», они абсолютно... Ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
2: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
18: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
2: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
19: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник 22 июня в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
20: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
3: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
2: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
16: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
2: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
21: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
2: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: 2 удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на 2 источника в отрасли.
22: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и 2-е по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
2: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал 5-м российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
5: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
2: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника «Фрейтера», может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, а 1 июня – Волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
6: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
8: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина, будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому 10-му, который погиб.
2: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 В 1997 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
23: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
2: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
7: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
2: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия — это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
2: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
11: Да, ситуация действительно требует, ну, предельно четкого понимания физики процесса.
22: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
11: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
22: Да, или 23-й.
11: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
22: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
11: То есть физически топливо существовало?
22: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
11: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
22: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
11: И лечилось это элементарно.
22: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
11: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
22: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
11: Потому что производственная база была цела?
22: Абсолютно верно.
11: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
22: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
11: А сейчас ситуация в корне иная.
22: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
11: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
4: Ну да, это огромные химические комплексы.
11: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
4: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
11: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
4: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
11: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
4: Танека в Татарстане упал на треть, до 230 тысяч баррелей в сутки.
11: А Волгоградский вообще встал.
4: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
11: Да, вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
4: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
11: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
4: Компрессоры, турбины всякие.
11: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
4: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
11: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
4: И это, если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
11: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
4: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
11: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
4: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
11: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
4: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанский, Волгоградский, оказались в эпицентре разрушений.
11: К тому же расход у авиации просто огромный.
4: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
11: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
4: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
11: В смысле экономить?
4: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
11: Нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
4: Уголовному делу? За что?
11: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
4: Это те самые дополнительные проценты в баке.
11: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
4: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
11: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
4: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
11: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
4: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
11: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
4: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
11: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
4: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
11: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
4: Компания Ira Aero даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
11: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
4: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
11: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
4: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
11: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
4: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
11: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
4: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
11: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
4: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
11: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
4: То есть керосина от этого решения больше не станет?
11: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
4: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
11: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
4: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
11: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
4: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
11: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
4: Эффект домино уже запущен.
11: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
4: Сельское хозяйство.
11: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
4: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
11: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
4: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
11: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
4: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
11: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
4: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. По
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
10: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждение промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
12: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона.

0: на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
3: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Серпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
2: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
4: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
2: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
5: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
2: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
6: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
2: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
7: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
8: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне вообще нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки. Тушенка тоже не более 3 штук.
2: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
9: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост.

0: 500 литров бензина.
1: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
3: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
1: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
4: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
1: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
1: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
6: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
1: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
8: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
9: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
7: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
0: Вон они, эти пи***цы,
10: Бэхи уже достали, кого-то повели.
7: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
9: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
11: Женщина одна.
9: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
7: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
12: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
7: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
13: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
7: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
6: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
1: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
14: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
1: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
15: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
1: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Почет для чужих. В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из ОТВНКОРов такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
16: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
1: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
17: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
1: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
18: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
1: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют. Мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
19: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
6: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
6: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
20: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
21: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
20: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
22: Че, 5 минут не годится, даже по-человечески.
23: Вели мы себя нормально.
22: Хватит положить, по-человечески можно было бы. Вы избиваете их, мы знаем, что вы избили их. Вы
20: В Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
3: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
20: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
3: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
20: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
20: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
4: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
20: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
5: Очередь — это просто пи***. Что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный пи***. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
20: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
8: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
20: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
24: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе? И даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
20: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
0: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
20: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
9: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
10: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
1: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
0: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
19: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
1: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
11: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
1: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! Сегодня говорим про Крым.
7: И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, ну, момент,
12: ага,
7: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
12: Точка невозврата.
7: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
12: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
7: Угу.
12: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
7: Ужасно.
12: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
7: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
12: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
7: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
12: Абсолютно верно.
7: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
12: И чудесное сравнение.
7: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
12: Да, все так.
7: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
12: Ну, метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
7: В смысле? Разве не и так все произошло?
12: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
7: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
12: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
7: Потоки перераспределяются, ага.
12: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
7: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
12: Паромы стоят.
7: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
12: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
7: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
12: А для обычных граждан остается только 92-й.
7: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
12: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
7: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения. Почему система высохла за считанные часы?
12: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
7: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
12: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
7: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
12: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
7: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
12: Угу.
7: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
12: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
7: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
12: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
7: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
12: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
7: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
12: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
7: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
12: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
7: В смысле?
12: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
7: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары.
12: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
7: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
12: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
7: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
12: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
7: Ага.
12: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
7: А цены на остатки взлетают до небес.
12: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
7: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
12: Да.
7: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
12: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
7: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
12: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
7: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
12: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
7: Ну да.
12: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
7: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
12: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
7: Это разрушительный сигнал.
12: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
7: Абсолютный конец любых иллюзий.
12: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
7: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
12: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
7: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
12: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
7: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
12: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
7: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
12: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
7: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
12: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
7: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
12: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
7: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
12: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
7: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
12: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
7: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
12: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
7: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
12: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
7: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
12: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
7: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
12: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
7: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
12: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
7: Плюс зарплата персонала нужно платить.
12: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
7: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
12: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
7: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
12: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
7: Потому что военная логика диктует обратное.
12: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
7: Тогда второй вариант.
12: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
7: А третий сценарий?
12: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
7: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
12: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
7: Поедут в другие регионы?
12: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
7: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам, раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
12: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
7: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
12: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
7: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
12: Точно.
7: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
12: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
7: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
12: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста, стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
7: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
12: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
7: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
20: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
13: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
20: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
14: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
20: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
6: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
20: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
15: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
20: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
20: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
3: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
20: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
16: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
20: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
4: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
20: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
17: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
20: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
18: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что вот тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
1: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
21: То, что мы видим, это классический системный паралич.

0: В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
1: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста. Как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
0: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
2: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
0: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
4: 22 июня, город Владимир, час ночи.
5: Да, двигайся хочу.
4: Да, сдвинулись чуть-чуть.
5: Да.
4: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
0: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
6: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
0: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
7: Уважаемые клиенты сети АЗС «Аско», в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
0: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
8: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
0: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
9: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
0: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
10: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться.

0: мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
1: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
4: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
3: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
5: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
3: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
6: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
3: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
7: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
3: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
4: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
3: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
8: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
3: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
4: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
3: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
10: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
3: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
3: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
12: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
1: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
13: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
1: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
14: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
1: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работу в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемый сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое это ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот 2 парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти 2 парома будут продолжать ходить. Вот вы серьезно в это верите, да?
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
17: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
3: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
18: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
3: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
19: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
20: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
1: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
21: Есть сотовый?
22: Нет сотового.
21: Как нету сотового?
22: Нету сотового.
21: А почему объявление висит, что есть?
22: Это у них так.
21: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
22: Нет, 95-й тоже.
21: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
22: нет.
21: Никакого бензина нету?
1: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
19: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
1: Но жители полуострова реагируют иначе.
23: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
24: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все купят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
1: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
25: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
0: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
1: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
4: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов – это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
3: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
11: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
3: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
5: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
3: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
17: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
3: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
6: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
1: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
6: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
1: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
6: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые, самоубийственные приказы.
1: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
7: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
1: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
10: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
9: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
10: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
9: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
10: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
9: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
10: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
9: Да, вдоль побережья.
10: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
9: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
10: Ну да.
9: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
12: Асфальт просто не выдерживает.
9: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
12: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
9: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
12: Абсолютно.
9: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
10: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
9: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
10: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
9: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
10: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
9: То есть бензина просто нет?
10: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
9: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
10: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
9: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
10: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
9: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и, что еще хуже, падает сотовая связь.
10: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
9: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
10: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
9: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
10: В Тверскую область, например.
9: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
10: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
9: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
10: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
9: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
10: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
9: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
10: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
9: А второй фактор?
10: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
9: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
10: Да, физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
9: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
10: Чтобы всем поровну досталось.
9: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу, а розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
10: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
9: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
10: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
9: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
10: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
9: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
10: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
9: Это как?
10: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
9: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
10: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
9: Да уж.
10: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
9: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
10: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
9: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои», и через час очереди выстроятся километровые.
10: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
9: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
10: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
9: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
10: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
9: Ага, поняла.
10: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
9: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
10: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
9: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
10: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
9: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
10: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
9: Да уж.
10: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
9: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
10: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять трактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
9: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
10: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
9: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
3: Вот именно.
10: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
9: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
13: Радио «Лента», 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
13: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
1: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
17: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
1: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
15: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
1: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
16: Да у нас срочников за людей не считают.

0: сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
2: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
0: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
3: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
0: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облавы на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
4: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
5: Кто скажет?
4: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Какую кражу? Но давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
0: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
6: Я из этих был. Пусть у меня кисок, но я, блядь, тупым залил. Они стоят здесь, вот молодежь, ёптославные, которые не могут за себя сказать.
0: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
7: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
8: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
7: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема

0: «насильственная преступность», говорит политолог Антон Буткевич.
1: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
0: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
2: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
0: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
3: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке — середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
5: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
0: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
6: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
0: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
7: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
0: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
8: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
0: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
10: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
9: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
11: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
9: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
12: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
9: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой, власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
13: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
9: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
13: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
9: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
14: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
9: Одновременно продолжается проблема с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
1: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
9: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
11: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
9: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
15: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого, господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран. атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя. Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимает, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало, ну как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России. И вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот, покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
16: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
0: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
16: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
0: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
7: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
0: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
17: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
0: К Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
18: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, это тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно... Я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне. И я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
0: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
19: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
0: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
20: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
21: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
0: К Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
5: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
0: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию у Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
17: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
0: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
0: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: 2 удара в 1. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на 2 источника в отрасли.
3: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и 2-е по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
0: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал 5-м российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
22: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Рейтер, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
23: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
0: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
7: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
0: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
0: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
1: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
3: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
1: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
3: Да, или 23-й.
1: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
3: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
1: То есть физически топливо существовало?
3: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
1: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
3: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
1: И лечилось это элементарно.
3: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
1: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
3: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
1: Потому что производственная база была цела?
3: Абсолютно верно.
1: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
3: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
1: А сейчас ситуация в корне иная.
3: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
1: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
3: Ну да, это огромные химические комплексы.
1: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
3: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
1: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
3: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
1: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
3: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
1: А Волгоградский вообще встал.
3: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
1: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
3: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
1: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
3: Компрессоры, турбины всякие.
1: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
3: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
1: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
3: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. К как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
1: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
3: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
1: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
3: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
1: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
3: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
1: К тому же расход у авиации просто огромный.
3: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
1: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
3: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
1: В смысле экономить?
3: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
1: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
3: Уголовному делу? За что?
1: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
3: Это те самые дополнительные проценты в баке.
1: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
3: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
1: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
3: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
1: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
3: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
1: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
3: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
1: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
3: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
1: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
3: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
1: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
3: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
1: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
3: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
1: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
3: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
1: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
3: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
1: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
3: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
1: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
3: То есть керосина от этого решения больше не станет?
1: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
3: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
1: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
3: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
1: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
3: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
1: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
3: Эффект домино уже запущен.
1: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
3: Сельское хозяйство.
1: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
3: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
1: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
3: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
1: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
3: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
1: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
3: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
12: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
12: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
12: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
12: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Ужас недели.
12: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилась электричество.

0: жестоко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там, в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрэше на Ворошилова не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее, в Яблоке, там, где путь на Ворошилова, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
1: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
2: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
1: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
3: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
1: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
4: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
1: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
5: А зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
6: Все берем по этой штуке. Больше нельзя. Вообще нравится. Паника у людей. Рис тоже по этой штуке.
7: Тушенка тоже не более 3 штук.
1: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
8: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
1: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
10: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
1: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми.

0: способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
1: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
2: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
3: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
6: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
5: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
7: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
5: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
8: Вон они, эти пи***цы,
9: ебать. Уже достали, кого-то повели.
5: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
7: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
10: Женщина одна.
7: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
5: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
10: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
5: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
11: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
5: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
3: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
0: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
12: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
0: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
13: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
0: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Почет для чужих. В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из ОТВНКОРов такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
14: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
0: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
15: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
0: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
2: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
0: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют, мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края. А в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
16: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
3: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
3: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
17: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
18: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
17: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
19: Чего 5 минут не годится?
20: Вели вы себя нормально.
19: Хватит, положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
17: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
21: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
17: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
21: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил: «Не вздумай подписать контракт».
17: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
17: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
1: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
17: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
20: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить: что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить: будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
17: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
1: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
17: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
22: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
17: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще – за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
23: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
17: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливают только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
6: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
7: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
0: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
23: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
16: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
0: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
8: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость, все защищено. А по факту один прилет по порту, и мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
0: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент,
24: ага,
9: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
24: Точка невозврата.
9: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
24: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка, это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
9: Угу.
24: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
9: Ужасно.
24: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
9: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
24: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
9: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают?
24: Абсолютно верно.
9: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
24: И чудесное сравнение.
9: Смотри. Первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
24: Да, все так.
9: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
24: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
9: В смысле? Разве не и так все произошло?
24: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
9: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
24: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
9: Потоки перераспределяются, ага.
24: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
9: Понятно. И последствия этого пробитого дна... Они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
24: Паромы стоят.
9: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
24: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
9: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
24: А для обычных граждан остается только 92-й.
9: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное – категорический запрет на залив топлива в канистры.
24: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
9: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения, почему система высохла за считанные часы.
24: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
9: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
24: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
9: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
24: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
9: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
24: Угу.
9: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
24: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
9: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
24: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
9: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
24: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
9: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
24: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
9: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
24: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
9: В смысле?
24: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
9: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
24: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
9: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
24: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
9: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
24: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
9: Ага.
24: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на двое суток, полки магазинов пустеют.
9: А цены на остатки взлетают до небес.
24: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
9: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
24: Да.
9: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
24: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
9: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
24: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
9: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
24: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артек» ж не просто место отдыха.
9: Ну да.
24: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
9: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
24: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
9: Это разрушительный сигнал.
24: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
9: Абсолютный конец любых иллюзий.
24: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
9: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
24: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
9: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
24: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
9: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
24: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
9: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
24: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
9: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
24: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
9: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
24: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
9: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
24: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам, как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
9: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
24: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
9: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
24: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
9: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
24: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым, физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
9: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
24: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
9: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
24: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
9: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
24: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
9: Плюс зарплата персонала нужно платить.
24: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
9: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
24: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
9: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
24: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
9: Потому что военная логика диктует обратное.
24: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
9: Тогда второй вариант.
24: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
9: А третий сценарий?
24: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
9: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
24: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
9: Поедут в другие регионы?
24: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
9: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
24: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
9: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
24: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
9: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес – уезжает еще больше людей.
24: Точно.
9: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
24: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
9: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
24: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
9: ага.
24: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
9: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
24: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
9: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал. Нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
17: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
5: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
17: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
10: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
17: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
11: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
17: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
12: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
17: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
17: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. В Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
21: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Галчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
17: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
2: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
17: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
1: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
17: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
3: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
17: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
13: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что вот тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
0: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Бланд.
14: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
0: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
15: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.

0: ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
1: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
3: 22 июня, город Владимир, час ночи.
4: Да. Сдвинулись хочу.
3: Да, сдвинулись чуть-чуть.
4: Да.
3: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
1: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
5: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
1: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
6: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
1: Местные губернаторы в панике, просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
7: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
1: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на ценовом табло, что сразу же заметили россияне и написали об этом в комментариях. Эксперт рынка Илья Шепелин считает, что правительство пытается купировать панику любыми методами.
8: Власти дико боятся паники. Пустые заправки в Москве и крупных регионах – это мощнейший удар по мифу о том, что спецоперация идет по плану. Поэтому в ход пошли самые топорные методы пропаганды. Нанимают дорогих блогеров, выдают их за обычных жителей и заставляют снимать успокаивающие ролики. Но картинка рушится сама собой. Блогер говорит, что все отлично, а на заднем плане табло горит нулями. Людей в регионах, которые часами стоят в очередях, этими видеоотчетами не обманешь.
1: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
9: Люди, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на одной заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
1: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с

0: топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
1: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
0: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
2: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
0: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
3: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
0: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
5: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
0: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
6: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
0: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
7: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
0: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Приамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать. Поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
1: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
0: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
8: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
9: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
10: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
11: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
6: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
12: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
6: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
13: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
6: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
6: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих — это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни дома у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
16: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
0: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
17: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
0: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
18: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
19: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
20: Есть соты?
21: Нет сотов.
20: Как нету сотов?
21: Нету сотов.
20: А почему объявление висит, что есть?
21: Это у них так.
20: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
21: Нет, 95-й тоже.
20: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
21: влево.
20: Никакого бензина нету?
6: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
22: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
6: Но жители полуострова реагируют иначе.
23: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
24: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
6: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
25: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
26: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
6: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Нет дыма без огня. Вспоминаем Сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
1: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
0: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
10: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
0: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
2: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
0: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
16: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
0: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
5: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
3: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
5: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
3: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
5: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
3: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
19: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
3: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин, почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет, почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты, и как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени. Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
9: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
8: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа, там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины, зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
9: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
8: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
9: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
8: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
9: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
8: Да, вдоль побережья.
9: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
8: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
9: Ну да.
8: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
9: Асфальт просто не выдерживает.
8: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
9: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
8: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
9: Абсолютно.
8: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
9: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
8: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
9: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
8: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
9: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
8: То есть бензина просто нет?
9: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
8: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
9: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
8: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
9: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
8: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и что еще хуже, падает сотовая связь.
9: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
8: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
9: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
8: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
9: В Тверскую область, например.
8: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
9: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
8: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это ж всего полбака для обычного кроссовера.
9: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
8: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
9: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии и начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
8: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
9: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
8: А второй фактор –
9: сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
8: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
9: Да, физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
8: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. К чему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
9: Чтобы всем поровну досталось.
8: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытку просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
9: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
8: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
9: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
8: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
9: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
8: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
9: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
8: Это как?
9: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
8: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
9: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
8: Да уж.
9: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
8: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
9: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
8: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои, и через час очереди выстроятся километровые».
9: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
8: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
9: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
8: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
9: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров. Земля-то круглая.
8: Ага, поняла.
9: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
8: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
9: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
8: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
9: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
8: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
9: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на один километр.
8: Да уж.
9: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
8: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
9: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
8: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп, буквально по 3-5 человек.
9: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
8: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
2: Вот именно.
9: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
8: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
11: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
12: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
16: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
3: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
13: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
3: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
19: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
3: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Охота на мужчин не прекращается в Пензе.

0: После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
1: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
0: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
2: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
0: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
3: Я из этих был. Пусть у меня кисок, но я, блядь, ступим за них. Они стоят здесь, вот, молодежь, ёптоклауны, которые не могут за себя сказать.
0: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
6: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
5: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
7: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
5: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
8: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
5: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными.

0: Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
1: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре.
2: Для чего?
1: Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
4: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
0: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
5: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
0: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
6: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
0: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
7: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
0: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через 2 дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
2: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки. Более чем в 2000 километрах от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
8: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
8: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
10: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
8: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
11: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
8: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
11: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
8: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
12: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему этому все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
8: Одновременно продолжаются проблемы с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
13: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
8: Впрочем, Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
9: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
8: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, заводом. Он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский МПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский МПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться. Время пришло.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
15: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
0: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
15: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
0: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
6: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
0: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
16: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
0: Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
17: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась и в 12 ночи они еще не спали, а в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок», но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались, они, дети не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора», они абсолютно, ну, я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
0: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь ArtQuest в Крыму, но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
18: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму нам уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
0: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
19: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня, в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
20: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
0: Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
21: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
0: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
16: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
0: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны два очага горения с разных сторон здания.
0: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-Нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
4: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
0: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
22: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
23: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашения США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
24: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
2: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
0: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
6: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
0: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну вы как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
0: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
7: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
4: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
7: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
4: Да, или 23-й.
7: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
4: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
7: То есть физически топливо существовало?
4: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
7: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
4: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
7: И лечилось это элементарно.
4: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
7: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
4: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
7: Потому что производственная база была цела?
4: Абсолютно верно.
7: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
4: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
7: А сейчас ситуация в корне иная.
4: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
7: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
4: Ну да, это огромные химические комплексы.
7: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
4: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
7: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
4: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
7: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
4: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
7: А Волгоградский вообще встал.
4: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
7: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
4: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
7: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
4: Компрессоры, турбины всякие.
7: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
4: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
7: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
4: И это, если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
7: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
4: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
7: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
4: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
7: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
4: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
7: К тому же расход у авиации просто огромный.
9: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
7: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
9: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
7: В смысле экономить?
9: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
7: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
9: Уголовному делу? За что?
7: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
9: Это те самые дополнительные проценты в баке.
7: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
9: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
7: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
9: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
7: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
9: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
7: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
9: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
7: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
9: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
7: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
9: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
7: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
9: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
7: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
9: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
7: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
9: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
7: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
9: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
7: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
9: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
7: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
9: То есть керосина от этого решения больше не станет?
7: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
9: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
7: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
9: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
10: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
8: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
11: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
8: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
11: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
8: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
8: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
12: У нас ночка была тяжелая. Громко было. Но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилово не работает, в Генбанке тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилово, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
8: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
13: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию. И как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
8: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
14: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
8: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
15: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
8: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
17: Зачем объяснять?

0: Власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
1: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен провоз через Крымский мост 200 литров бензина.
0: Судя по роликам очевидцев, Крым окончательно перестал быть курортом, превратившись в изолированную фронтовую зону. Без света, бензина и других благ цивилизации и с постоянными хлопками между пением цикад. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
3: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
0: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
4: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
6: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
8: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
9: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
7: По словам военного юриста, это новая

0: схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
1: Вон они, эти пи***цы, еб***ь.
2: Вы их уже достали, кого-то повели.
0: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
3: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
4: Женщина одна.
3: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
0: Жена 25-летнего житель Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
5: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
0: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добиваясь согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
6: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
0: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
8: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
9: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
8: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
10: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
8: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
11: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
8: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести Олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
8: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
12: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся.
8: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
13: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
8: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
14: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
8: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют, мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Шок недели.
8: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
15: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
8: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
8: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
8: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Шок недели.
16: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
17: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
16: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
18: Че, 5 минут не годится?
19: Двери мы себя нормально.
18: Хватит, положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
16: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
19: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
16: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
19: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
16: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Беда недели.
16: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
20: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
16: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
21: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
16: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
22: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
16: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
16: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
1: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
16: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливают только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
2: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
3: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
8: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
1: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
15: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
8: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить, а заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
4: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
8: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Всем привет! Сегодня говорим про Крым.
0: И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, ну, момент, ага, когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
5: Точка невозврата.
0: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
5: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
0: Угу.
5: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
0: Ужасно.
5: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
0: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, ну и масштабном пожаре там.
5: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
0: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают.
5: Абсолютно верно.
0: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
5: Интересное сравнение.
0: Смотри, первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
5: Да, все так.
0: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
5: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
0: В смысле? Разве не и так все произошло?
5: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
0: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
5: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
0: Потоки перераспределяются, ага.
5: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
0: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
5: Паромы стоят.
0: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
5: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
0: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
5: А для обычных граждан остается только 92-й.
0: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
5: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
0: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения. Почему система высохла за считанные часы?
5: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
0: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
5: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
0: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
5: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
0: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
5: Угу.
0: Люди стоят на жаре от 1 часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
5: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
0: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
5: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
0: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
5: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
0: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
5: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
0: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
5: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
0: В смысле?
5: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
0: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары?
5: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
0: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
5: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
0: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
5: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
0: Ага.
5: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на 2 суток, полки магазинов пустеют.
0: А цены на остатки взлетают до небес.
5: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
0: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
5: Да.
0: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
5: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
0: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
5: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
0: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
5: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. Артека ж не просто место отдыха.
0: Ну да.
5: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
0: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
5: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
0: Это разрушительный сигнал.
5: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
0: Абсолютный конец любых иллюзий.
5: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
0: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
5: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
0: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
5: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
0: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
5: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
0: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
5: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
0: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
5: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
0: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
5: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
0: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
5: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
0: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
5: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
0: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
5: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
0: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
5: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
0: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
5: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
0: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
5: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
0: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
5: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
0: Плюс зарплата персонала нужно платить.
5: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
0: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
5: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
0: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
5: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
0: Потому что военная логика диктует обратное.
5: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
0: Тогда второй вариант.
5: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
0: А третий сценарий?
5: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
0: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого! Это же полное уничтожение отрасли.
5: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
0: Поедут в другие регионы?
5: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
0: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам, раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
5: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
0: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
5: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
0: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
5: Точно.
0: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
5: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
0: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
5: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
0: ага.
5: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
0: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
5: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
0: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел. Энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
7: Последние 7 дней. Факт недели.
16: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
6: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
16: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
10: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
16: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
11: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
16: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
12: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
16: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Факт недели.
16: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
19: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
16: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
13: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
16: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
20: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
16: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
16: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
17: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
8: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
18: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
8: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
21: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста. Как вам цены? Нам некуда деваться.
8: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
24: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
8: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Пустые бензоколонки и рекордные цены. По всей России очереди на АЗС, а в некоторых городах топлива просто нет.
25: 22 июня, город Владимир, 1:00 ночи.
26: Да. Сдвинуть хочу.
25: Да, сдвинулись чуть-чуть. Да.
26: Чуть-чуть. Вот, собственно, 22 июня, город Владимир. Стоим в огромнейшей просто до безумства пробки. Все ждут бензин, но при этом, при всем, помимо того, что у нас просто нет топлива на всех заправках в округе, кроме одной, у нас еще и нет нормального интернета, потому что в этом городе есть только интернет по белым спискам.
8: Жители из разных регионов страны, от Тюмени до Дагестана, публикуют кадры многокилометровых очередей за бензином. А на многих АЗС топливо и вовсе исчезло.
27: Дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин, просто его нету на заправках в Краснодаре. Просто решила заправиться. Офигеть.
8: В Липецкой области и в Рыбинске пистолеты на заправках заколочены. В Георгиевске нет 95-го, а в Махачкале остатки горючего теперь отдают строго скорым и МЧС.
1: Уважаемые клиенты сети АЗС АСКО, в сложившихся условиях приоритетом становится обеспечение топлива экстренных служб и объектов жизненно важной инфраструктуры. Отпуск топлива будет осуществляться только для автомобилей экстренных служб. Благодарим вас за понимание и доверие.
8: Местные губернаторы в панике. Просят людей не скупать бензин впрок и сравнивают ситуацию с ажиотажем вокруг гречки. Экономист Кирилл Родионов считает, что ситуация будет еще усугубляться.
2: Мы наблюдаем классический каскадный обвал рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, разбитые дронами, просто не успевают производить нужные объемы. Плюс огромная часть уцелевшего топлива уходит на нужды армии. Регионам достаются крохи. Министерства пытаются тушить пожар в ручном режиме, перекидывая цистерны из одного города в другой, но это лишь временно перераспределяет дефицит. Ситуация со снабжением будет только ухудшаться.
8: Ситуация зашла так далеко, что, чтобы успокоить граждан, в соцсетях запустили целую информационную кампанию. Телеграм-каналы разместили ролики, в которых блогеры-миллионники ездят на заправки и уверяют, что никаких очередей на АЗС нет. Одной из таких оказалась популярная автоблогерша Елена Лисовская. Однако она прокололась. На ее собственном видео отчетливо видны закрытые конусами колонки и нули на

0: отчетами не обманешь.
1: В реальности простые граждане каждое утро вынуждены объезжать по 5-6 заправок в надежде залить хотя бы пару литров, чтобы доехать до работы.
2: Блин, честно, вы такие уроды. Вот у людей нету бензина, дизеля, чтобы доехать элементарно до дома. У меня 31 километр. Я ни на той заправке не могу заправиться, а передо мной стоите вы и заливаете свои сраные канистры. Куда вам канистры?
1: Пока Минпромторг Тверской и Тюменской областей отчитывается о временных перерывах продажи топлива, связанных с переформатированием логистических цепочек, и вводит жесткие ограничения на продажу топлива в одни руки, эксперты признают, затянувшееся на 4 с лишним года СВО, похоже, лишает Россию ее главного богатства. Нефтяная сверхдержава в 2026 году осталась с пустыми бензоколонками. В 2022 представить такое могли разве что сумасшедшие. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
4: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
4: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
4: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Экономика на грани. Еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу бензина. Индекс Мосбиржи совершил самое резкое падение с начала СВО. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 22 июня упал на 4,2%.

0: 0,23%. Это стало самым сильным падением с 26 сентября 2022 года. Сильнее всего падают акции Циана, Алроса, Русагра, МКПАО ВК и Аэрофлота. При этом акции Газпрома упали ниже 100 рублей. Впервые с ноября 2008 года, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков.
1: Рынок в чаду, переписываем стратегии. Рынок находится в стадии поиска дна и похоже, что оно близко.
0: Аналитики отмечают прекращение роста потребления и инвестиций, а также снижение экспорта и производства в промышленности и строительстве. На деле промышленность фактически не растет, при этом сжимаются как добывающие отрасли, так и обрабатывающие. Также стагнируют строительство и розничная торговля, а грузооборот транспорта и вовсе снижается, отметил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Вот что говорится в его отчете.
2: Судя по оперативной информации, наметился переход к стагнации экономической активности, а данные о развитии ряда ключевых секторов внушают напряжение.
0: Аналитики связывают замедление экономики с исчерпанием драйверов роста, высокими процентными ставками и снижением рентабельности в промышленности. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, считают эксперты. Они предупреждают, что чем дольше продлится СВО, тем более зависимой экономика станет от военных расходов, что порождает угрозу полного кризиса. Тем временем в стране все острее ощущается дефицит топлива. В 6 российских регионах за день ввели ограничения на продажу бензина. В частности, о введении лимитов в своем телеграм-канале написал губернатор Омской области Виталий Хаценко.
3: Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции в Омской области введены лимиты на отпуск бензина и дистоплива. Залив топлива в канистры запрещен.
0: Глава Иркутской области Игорь Кобзев также констатировал, что на отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживание. Ограничения на продажу бензина также ввели в Саратовской и Воронежской областях. Кроме того, об ограничениях на покупку топлива сообщают жители Преамурья. В региональном министерстве ЖКХ это объяснили необходимостью не допустить искусственный ажиотаж и предотвратить спекуляции. Также ограничения имеют место в Тамбовской области. Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
5: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
0: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
7: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
3: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
9: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
8: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
10: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
8: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
11: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
8: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
12: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, вот чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский. Но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность. Нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими 2 и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот 2 артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет оставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купить. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни дома у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, в зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград. И я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома. Вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
14: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
0: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
15: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
0: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
16: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
17: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
8: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
18: Есть соты?
19: Нет сотов.
18: Как нету сотов?
19: Нету сотов.
18: А почему объявление висит, что есть?
19: Это у них так.
18: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
19: Нет, 95-й тоже нет.
18: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
19: нет.
18: Никакого бензина нету?
8: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
16: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
8: Но жители полуострова реагируют иначе.
20: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
21: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
8: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
22: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21-го. 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
1: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
8: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Нет дыма без огня. Вспоминаем Сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
2: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
0: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
15: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
0: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
5: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
0: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
14: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
0: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Дух Пригожина. Ветеран СВО записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
3: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
8: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
3: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
8: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
3: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы.
8: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
17: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
8: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня в подкасте большой выпуск про то, что происходит с топливом в России и Крыму. Почему на заправках в Москве стоят очереди из десятков машин? Почему в Крыму бензин продают только скорой и полиции, а обычным людям нет? Почему автобусы в Иванове не вышли на маршруты? И как все это связано с беспилотником, который долетел аж до Тюмени? Это 2000 километров вглубь страны. Сегодня разбираем цепочку событий от взорванной Керченской переправы до пустых колонок в центре России.
7: И вот, чтобы понять саму механику этой огромной цепной реакции, нужно отмотать события немного назад и посмотреть на юг. На ту самую точку, где логистика дала первую самую масштабную трещину – паромную переправу.
6: Слушай, ну вот тут сразу хочется уточнить, почему именно переправа? Там же буквально рядом стоит огромный Крымский мост, и по нему спокойно едут машины. Зачем вообще фокусироваться на паромах, если есть капитальное бетонное сооружение?
7: Мост действительно стоит. И да, по нему могут ехать обычные легковые автомобили. Но после всех предыдущих повреждений в конструкциях ввели просто жесточайшее ограничение по весу.
6: Ага, то есть тяжелое пускать нельзя?
7: Да-да. Пропускная способность для большегрузов, тяжелых фур и, самое главное, для железнодорожных цистерн с топливом упала до критического минимума. Топливо – это колоссальный вес плюс высочайший риск детонации, поэтому вся логистическая надежда полуострова держалась именно на паромах.
6: И вот тут происходит точное попадание. Уничтожен паром «Панагия», горят нефтебазы по обе стороны пролива, железнодорожные составы с бензином просто физически больше не могут перебраться через воду.
7: Точно. Переправа полностью встала. И официальное решение властей звучит, знаешь так, довольно обыденно, просто перенаправить весь поток грузовиков на сухопутные трассы.
6: Да, вдоль побережья.
7: Угу. Через Мариуполь и Мелитополь. Это трасса Р-288, и я смотрел по карте, это, в общем-то, вполне приличная асфальтированная дорога. Кажется, ну, проедут фуры чуть дольше, сделают крюк, груз доставят. В чем проблема-то?
6: Проблема в классическом эффекте бутылочного горлышка. Представь себе обычную трассу, ну, которую строили для регионального трафика, две, ну, максимум четыре полосы.
7: Ну да.
6: Строительная техника, военные колонны, огромные бензовозы.
9: Асфальт просто не выдерживает.
6: Вот-вот начинает разрушаться под гусеницами и перегруженными осями. Трасса находится под плотным огневым контролем.
9: То есть математика рисков меняется. Медленно ползущая в глухой пробке колонна бензовозов – это же просто идеальная мишень.
6: Водители фур не слепые, они прекрасно видят, что едут, по сути, в тире.
9: Абсолютно.
6: Водители требуют просто колоссальных надбавок за риск для жизни, и стоимость доставки моментально улетает в космос. Но даже за огромные деньги количество людей, готовых реально рисковать сгореть заживо в кабине, оно сильно ограничено.
7: Логично. В итоге физический объем топлива, который реально доезжает до Крыма, катастрофически падает. Спасительный маршрут превратился в смертельную ловушку.
6: И последствия этого физического дефицита бьют по самому Крыму. Рынок топлива на полуострове просто рухнул. Власти были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – полный запрет на продажу бензина гражданам.
7: Не ограничение в 10 литров, а именно полный запрет. Заправляют только полицию, пожарных, скорую.
6: Да. И что делает государственная машина? Она пытается тушить панику. Анонсировали запуск системы талонов и QR-кодов. Типа человек получает код в смартфоне и заправляет строгий лимит, чтобы бензина хватило всем. Почему тут эти QR-коды не сработали?
7: Да потому что это полное непонимание природы кризиса. Во время ковида товары физически лежали на складах. Кризис был в логистике, распределении и панике. А в Крыму абсолютный физический вакуум.
6: То есть бензина просто нет?
7: Вообще нет. Никакой красивый цифровой талон не способен материализовать бензин из воздуха, если подземный резервуар пуст. Бензин либо сгорел на той самой трассе, либо остался по ту сторону пролива.
6: Да уж, цифровизация бессильна против законов физики. И вот этот вакуум начинает разрушать все вокруг по принципу домино. Топливо ведь критически необходимо не только машинам. Оно нужно для резервной генерации.
7: Вот это самый страшный этап каскадного обрушения. Как только останавливаются резервные дизельные генераторы на котельных или насосных станциях, вся огромная нагрузка ложится на основную электросеть.
6: А электросеть к такому вообще не готова, трансформаторы не выдерживают, срабатывает автоматика защиты, и все, регион погружается в веерное отключение.
7: Ялта, Севастополь просто сидят в темноте.
6: Но темнота – это еще не финал. Нет электричества, останавливаются насосы, пропадает вода, и что еще хуже, падает сотовая связь.
7: Я всегда думала, что у связистов стоят какие-то супермощные батареи на базовых станциях.
6: Батареи стоят, тяжелые свинцовые кислотные аккумуляторы, но они рассчитаны буквально на 2-4 часа работы. Их задача – продержать вышку в эфире ровно до того момента, пока техники не привезут мобильный дизель-генератор.
7: А техники не могут его привезти, потому что солярки нет. Батареи высаживаются в ноль, и сеть полностью слепнет. Жуткий парадокс получается. Бензин оставили только для скорой помощи. Но человек, которому стало плохо, не может эту скорую вызвать, потому что телефон не ловит сеть. Круг сомкнулся.
6: Слушай, если бы эта картина ограничивалась только прифронтовым Крымом, все можно было бы объяснить логистической блокадой. Но самое поразительное начинается дальше. Кризис перекинулся на материк. За тысячи километров от зоны конфликта.
7: В Тверскую область, например.
6: Да. Это же центральная Россия, между Москвой и Питером. И там Министерство промышленности официально признает введение лимитов на заправках. Как такое вообще возможно?
7: Ну, когда официальное ведомство в таком глубоком тылу выходит и говорит, утверждены лимиты, это ярчайший индикатор системного сбоя.
6: В Москве, в Коломне, Саранске люди видят огромные очереди. Крупные сети вводят ограничение 30 литров 95-го бензина в одни руки. Это же всего полбака для обычного кроссовера.
7: И тут включается психология дефицита. Что делает водитель, которому налили только полбака? Он начинает паниковать. Выезжает с одной заправки и тут же становится в очередь на следующую, чтобы долить бак под крышку.
6: Ага, и это искусственно удваивает, а то и утраивает трафик?
7: Да. Очереди растут в геометрической прогрессии, начинаются скандалы. И посмотри на цены на табло. В некоторых местах цифры доходят до 95 рублей за литр.
6: Кошмар. Ну а давай докопаемся до причин. Откуда этот дефицит в центре страны?
7: Это кумулятивный эффект из трех факторов. Первый – военный спрос. Армия потребляет топливо в невообразимых масштабах. Каналы через юг пересохли, и логисты просто напрямую, как пылесосом, вытягивают объемы с материковых НПЗ. Гражданским отдают по остаточному принципу.
6: А второй фактор?
7: Сломанная логистика самих железных дорог. Из-за постоянной смены маршрутов составы с топливом застревают на запасных путях. Цистерны стоят там, где они не нужны.
6: Ну а третий, самый болезненный фактор – это прямые удары по самим нефтеперерабатывающим заводам, верно?
7: Да. Физическое уничтожение мощностей. Меньше заводов работают, меньше бензина производится в принципе.
6: Тут еще, знаешь, важно понимать экономику самих частных заправок. Почему они вводят эти смешные лимиты в 30 литров?
7: Чтобы всем поровну досталось.
6: Не только. Частные АЗС покупают бензин оптом. Из-за дефицита оптовая цена просто улетает в стратосферу. А розничная цена на табло часто сдерживается государством. Получается, продавать полный бак владельцу заправки невыгодно, он торгует себе в убыток. Лимит – это попытка просто не обанкротиться. И вот этот коллапс бьет по общественному транспорту. В Иванове 10% автобусов просто не вышли на маршруты.
7: Ну, звучит вроде не так страшно. Всего 10%.
6: Да как не страшно? Если из 100 автобусов на линию вышло 90, интервалы сразу сбиваются. На остановках собираются толпы людей. Они мерзнут, опаздывают на работу. А оставшиеся автобусы едут переполненными. Техника ломается.
7: А водитель того самого невышедшего автобуса часами стоит в очереди на заправке за остатками дизеля. Транспортный паралич возникает буквально из воздуха.
6: Вот именно. Но давай вернемся к ударам по НПЗ, о которых ты упомянул. Атака на Антипинский завод в Тюмени, это же Западная Сибирь, 2000 километров от линии фронта. Как беспилотник вообще способен пролететь такое расстояние?
7: Технологии сделали качественный скачок. Это уже не те примитивные коптеры, которые мы видели пару лет назад. Это дальние системы, оснащенные абсолютно автономной навигацией.
6: В смысле автономной? Их разве не под GPS направляют?
7: Нет, GPS же легко заглушить системами РЭП. Современные дальние дроны используют оптическое распознавание рельефа.
6: Это как?
7: В память дрона загружается карта высот и спутниковые снимки местности. Он летит очень низко, прячется от радаров, и камера постоянно смотрит вниз. Дрон сам сравнивает то, что видит, с заложенной картой. Ему вообще не нужна связь со спутником или пультом управления на протяжении всех этих 2000 километров.
6: Ничего себе! Получается, если радиус поражения теперь равен 2000 километров, то ни один стратегический объект больше не в безопасности?
7: Совершенно верно. Защитить все математически невозможно. Ты не можешь поставить комплекс ПВО вокруг каждой трубы и каждого резервуара в стране на 11 часовых поясов.
6: Да уж.
7: Эта реальность полностью ломает психологию нефтяной отрасли. Руководители заводов в Самаре, Уфе, Омске теперь живут в страхе. Это требует миллиардов на защиту и рушит любое планирование.
6: И вот что поражает. На фоне всей этой новой реальности, пылающих заводов, государственная машина хранит монументальное молчание. Высшее руководство не комментирует ни остановку переправы, ни удары по заводам. Собирается совбез, но обсуждает исключительно внешнюю политику. Почему?
7: У этого молчания очень жесткая прагматичная логика. Во-первых, если официально признать системный дефицит топлива, это гарантированно спровоцирует моментальную дикую панику.
6: Ну да, прозвучит фраза «наблюдаются перебои, и через час очереди выстроятся километровые».
7: Точно. Выкачают все в канистры и бочки за сутки. А во-вторых, признание ущерба от ударов в глубоком тылу – это прямое признание успеха противника. Это рушит картинку, что все под контролем. Ну и у системы просто нет волшебной кнопки, чтобы все исправить.
6: Но цена такого молчания – это тотальная утрата доверия. Возникает шизофренический диссонанс. По телевизору все замечательно, а на улице автобуса нет, на заправке скандал, цены растут. И знаешь, этот кризис ведь расползается не только вглубь страны, но и за ее пределы.
9: Да, конфликт активно затягивает соседние государства. Вот яркий пример – недавний жесткий ультиматум Киева в адрес руководства Беларуси.
6: Давай разберем, в чем суть претензий. Заявлено, что на территории Беларуси обнаружены 4 мощных ретранслятора, которые координируют дроны, бьющие по энергетике. Зачем им вышки-ретрансляторы?
9: Автономно летают тяжелые камикадзе по стационарным, неподвижным целям вроде заводов. Но есть же и другие дроны, которым нужно управление в реальном времени, например, для доразведки или ударов по мобильным целям. Радиосигнал не может идти по прямой на сотни километров, земля-то круглая.
6: Ага, поняла.
9: Чтобы оператор не потерял связь с дроном, сигнал передает по цепочке через вышки. И если эти вышки стоят на сопредельной территории, эта территория де-факто становится участником боевого управления.
6: И требование звучит максимально жестко. Либо Минск демонтирует эти объекты, либо по ним будет нанесен прямой удар.
9: Что ставит руководство страны в невыносимое положение. С одной стороны, глубокая интеграция, которая не позволяет просто взять и выключить оборудование. С другой – реальная угроза удара. Дипломатический шпагат становится предельно болезненным.
6: Получается, как огромная воронка, которая затягивает все больше пространства. Но давай вернемся к главному вопросу. Зачем все это делается? Сгоревшие паромы, атаки на НПЗ – это же часть большой стратегии логистической осады. Как это влияет на саму линию фронта?
9: Влияет самым прямым образом. Особенно на наступление на Донбассе. Аналитики фиксируют поразительную цифру. Интенсивность ударов по бензовозам возле фронта выросла в 28 раз.
6: 28? То есть идет целенаправленная охота именно за цистернами?
9: Да. Цель – посадить армию на голодный паек. Аппетиты военной техники огромны. Танковый двигатель измеряет расход не в литрах на сотню километров, а в литрах на 1 километр.
6: Да уж.
9: Даже просто стоящий в засаде танк должен сжечь дизель, чтобы вращать башню и питать системы наведения. Без постоянного подвоза топлива многотонная бронемашина за 3 миллиона долларов превращается в бесполезную металлическую коробку.
6: И мы видим экономику асимметричной войны во всей красе. Копеечный дрон за 500 баксов сжигает заправщик за 50 тысяч, и из-за этого встает танк за 3 миллиона.
9: Именно. Этот логистический паралич вынуждает менять тактику. Наступление на направлениях Покровской и Доброполья существенно замедлилось. Использовать крупные колонны бронетехники стало невозможно. Их быстро замечают, а без топлива они не могут сделать глубокий прорыв.
6: Из-за этого перешли к тактике малых пехотных групп. Буквально по 3-5 человек.
9: Да, тактика инфильтрации. Они пытаются пешком просочиться сквозь оборону, закрепиться в посадках. Но трагедия для них в том, что пехота идет без брони.
6: И они становятся абсолютно незащищенной мишенью для тех же самых дронов-камикадзе.
5: Вот именно.
9: Возникает чудовищная асимметрия потерь. Логистическая удавка сжимается далеко за сотни километров от фронта, но убивает наступательный потенциал прямо в окопах. Невозможно рассматривать очередь за бензином в Твери и остановившийся танк под Покровском как два разных события. Это звенья одной жесткой логистической цепи.
6: Вот такая получилась картина. Сухопутный маршрут под ударами, бензин кончается, и все это аукается уже не только в Крыму, но и в Москве, Твери, Иваново. Война давно перестала быть чем-то далеким, она влияет на цену литра топлива и на то, приедет ли ваш автобус вовремя. До встречи в следующем выпуске. Пока!
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
11: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
10: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
12: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
14: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
12: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
13: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
12: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
18: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
12: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Скандал недели.
12: Охота на мужчин не прекращается. В Пензенской области идет жесткий отлов мужчин на СВО. Парней увозят прямо с улиц.
19: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
12: Облавы на мужчин в Пензенской области получили официальное подтверждение. После того, как соцсети буквально захлестнули видеоролики с кричащими женщинами, штурмующими автобусы в попытке спасти от военкомата своих мужчин, с публичным заявлением выступил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он признал, что уличные рейды действительно проходят. Однако, по версии военкома, людей ловят исключительно ради уточнения данных, а контракты на фронт все подписывают добровольно.
23: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно.
12: Следом за военкомом включилась и полиция. Региональная УМВД официально пригрозила уголовными делами всем, кто снимает облаву на телефон, и предупреждает о них других. Но людей не напугаешь. Жители Пензы уже создали специальные телеграм-каналы, где в реальном времени отслеживают перемещение подозрительных газелей. На одном из свежих ночных видео женщины поймали водителей таких черных бусов за руку, когда те вытащили парня прямо из рейсового автобуса.
24: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете? Кто скажет? На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? Слушайте, на каком?
1: Совершили кражу.
24: Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой ехал в автобусе. На каком основании вы их забираете?
8: Градус кипения в регионе дошел до предела. На защиту молодежи встали даже те, кто сам прошел через фронт. В городе Кузнецк Пензенской области ветеран СВО на инвалидной коляске устроил жесткий разнос сотрудникам военной полиции, которые приехали за очередными призывниками. Мужчина достал нож и буквально погнал силовиков со двора.
16: Я из этих был! Пусть у меня песок, но я, блядь, тут им залил. Они стоят здесь, вот молодежь, ёптославные, которые не могут за себя сказать.
8: Военные юристы отмечают, что к середине 2026 года скрытая мобилизация перешла на новый уровень и вскрыла нешуточные проблемы с личным составом на фронте. Ситуация в Пензенской области показала, напор военкоматов начинает упираться в яростное сопротивление местных жителей и самих фронтовиков. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в

0: высокотехнологичного оборудования.
1: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
2: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
1: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
3: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
1: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
4: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
0: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
1: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
6: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
1: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
7: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
1: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
8: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
1: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную

0: наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Живой полигон Украина презентовала в Париже дрон с дальностью 3000 километров. Это он атаковал НПЗ в Тюмени? Похоже, что границ для дронов ВСУ больше не существует. В Париже на оружейной выставке презентовали новый беспилотник, который может пролететь почти 3000 километров. И это не просто чертежи. Прямо на стендах показывали кадры недавних ударов по Москве. А уже через два дня после презентации этот дрон долетел до Западной Сибири и ударил по нефтезаводу в Тюмени. Эту сверхдальнюю атаку подтвердил Зеленский.
3: Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона России. Целью стал объект нефтепереработки, более чем в 2000 километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны ФП. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров.
2: Тюменский НПЗ – это один из столпов российской энергетики, который обеспечивает топливом в том числе и армию. Местный губернатор Александр Моор попытался успокоить людей и заявил, что атаку якобы отбили. Но жителей Тюмени не обмануть. В соцсети мгновенно заполонили кадры мощного зарева на востоке города. Системы ПВО в глубоком тылу оказались бессильны перед новейшими разработками ВСУ. Атака по Тюмени показала, что даже заводы за Уралом больше нельзя назвать безопасными. Это меняет всю архитектуру логистики для армии, считает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Прилет по Тюмени – это шок для российского командования. Раньше считалось, что за Уралом заводы находятся в полной безопасности. Туда просто физически ничего не могло долететь. В итоге вся ПВО была стянута к границам и крупным городам европейской части. Сибирь осталась абсолютно голой. Защитить такие гигантские заводы на расстоянии в 2-3 тысячи километров у России просто нечем. Теперь под ударом вообще любое предприятие страны.
2: Сами тюменцы от ночного грохота и пожара на НПЗ до сих пор пребывают в стрессе. Люди осознали, что СВО пришла даже туда, где ее никто не ждал.
5: Губернатор говорит, все под контролем, но мы же не слепые, там полгорода этот пожар видела. Если уже до Тюмени дроны долетают, то безопасных мест в России вообще не осталось. Честно, становится очень стрёмно.
2: Пока власти подсчитывают ущерб, нанесенный сибирскому нефтепрому, эксперты констатируют, что украинский ВПК за время СВО совершил колоссальный технологический рывок. И теперь дроны ВСУ фактически без препятствий пролетают 3000 километров на Дальний Восток. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Это что, голод? В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита бензина и продуктов. Чиновники экстренно вывозят свои семьи в Москву. На фоне нарастающих проблем с логистикой власти Крыма и Севастополя ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. По словам Сергея Аксенова, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения.
6: Уважаемые крымчане, сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
2: Режим ЧС дает властям дополнительные полномочия. В частности, позволяет ограничивать передвижение, приостанавливать работу предприятий и при необходимости проводить эвакуацию.
6: Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно, синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
2: Тем временем жители полуострова продолжают сообщать о дефиците топлива и перебоях с поставками продуктов. В отдельных магазинах уже ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости. По сообщениям местных жителей, с полок исчезают сахар, мука, крупы и растительное масло.
7: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? о том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? И каким настроением, вообще к чему это все может привести? И насколько еще может продлиться эта ситуация? Вот это, об этом не говорят. А это очень страшно.
2: Одновременно продолжается проблема с транспортом. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на одном из участков железной дороги. По данным местных мониторинговых ресурсов, причиной могли стать повреждения железнодорожного полотна после ночных ударов. На этом фоне в крымских чатах начали распространять сообщения о том, что местные чиновники якобы вывозят свои семьи с полуострова. Советник главы Крыма Олег Крючков был вынужден публично реагировать на эти публикации.
8: Появляются сообщения, что чиновники вывезли семьи, что нужно срочно уезжать. Не дождетесь. Крымчане прекрасно понимают ситуацию. Прошу доверять только официальной информации и не распространять подобные сообщения.
2: Впрочем, сам факт того, что властям приходится публично опровергать подобные слухи, говорит о растущей нервозности на полуострове. На фоне проблем с топливом, транспортом и продуктами продолжаются удары по военной инфраструктуре Крыма, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
4: Когда нарушается логистика, первыми это чувствуют обычные жители. Возникают перебои с поставками топлива, продуктов, транспорта. Именно в такой ситуации всегда появляется большое количество слухов. И если власти начинают официально их опровергать, значит уровень тревожности среди населения действительно растет.
2: Пока крымские власти убеждают жителей, что ситуация под контролем, факты говорят сами за себя. Крым все глубже погружается в логистический и гуманитарный кризис, вызванный ударами по стратегически важной инфраструктуре. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого, господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран. атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы Украино-Белорусской, да вы что, это какая-то неделя. Это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимает, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично не звучало, ну как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч целых 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот, покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
10: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
0: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
10: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
0: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
11: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
0: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Артек закрылся. В Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Тех, кто уже там, отправят домой в срочном порядке. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Вот что указано в этом документе.
12: С 22 июня по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
0: К Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. Сопровождающим и организаторам сообщили информацию о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена, дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных. И так получилось, что Артек закрыл все смены. Вернее, тот, кто успел приехать, они находятся в лагере. Все остальные дети, которые ехали из регионов, они просто застряли в Керчи. Ночь они провели в какой-то школе-интернате. Практически не спали, потому что с дочерью я созванивалась. И в 12 ночи они еще не спали. А в 4 утра она мне позвонила, что они уже куда-то едут. Планировалось, что они поедут, их разместят временно в лагере «Смена» либо «Орленок». Но далее Крымский мост был закрыт, и они то останавливались. Они, дети, не могли даже выйти, потому что все завалено чемоданами было. И, в общем, ситуация вообще крайне непонятная. Никто не дает внятных ответов, нет связи в чатах. Это логистическая компания, которая занимается перевозками детей, «Аврора». Они абсолютно... я понимаю, что у них у самих нет информации, но можно было бы в чате хотя бы как-то писать о перемещении детей. То есть я сейчас на связи только с ребенком, и то у нее там осталось 20-30% на телефоне, и я в полнейшем шоке, не знаю вообще, что делать. Родители, которые оказались в этой же ситуации, пожалуйста, если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста, в комментарии.
0: Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-Квест» в Крыму. Но им сообщили, что лагерь также не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
14: Буквально полчаса назад нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все пусть смены в детских лагерях. У нас сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке. Ну, ни для кого не секрет, что в Крыму там уже с начала месяца проблемы с бензином, он то есть, то нет. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон, и у меня пока нет понимания, что с этим делать.
0: Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Напомню, с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. После атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
15: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества. При этом глава города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Удар по сердцу оборонки. В Воронеже под атаку попал завод микроэлектроники, в народе «Сборка». Около полудня в понедельник, 22 июня, в Воронеже прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма, которые поднимались в небо.
16: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
0: К Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одного из предприятий Воронежа, фасады и остекления нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Глава региона написал в соцсетях, что погибли 5 человек.
17: В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой.
0: Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, целью атаки стал Воронежский завод полупроводниковых приборов, который находится на левом берегу реки Воронеж. В сети появилось видео момента ракетного удара по заводу. Судя по нему, предприятие атаковали не менее 3 ракет. Удары по предприятию у Воронежа официально подтвердили ВСУ. Там утверждают, что на этом заводе производили компоненты для ракет, которые атакуют города Украины.
12: В Воронеже ракетами поражен завод по производству электроники для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах. Также в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны.
0: Мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет Storm Shadow. В сети появились многочисленные видео с места. У завода рухнула крыша и возник масштабный пожар, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
18: Вероятно, ракета была не одна, потому что на кадрах видны 2 очага горения с разных сторон здания.
0: По словам экспертов, Воронежский завод полупроводниковых приборов, который в народе называют «Сборка», один из ведущих российских разработчиков и производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод достаточно современный и считается одним из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники и корпусирования микросхем. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: 2 удара в 1. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на 2 источника в отрасли.
19: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и 2-е по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
0: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал 5-м российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
20: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танек» от «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
21: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
3: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Ушла эпоха. Умер ровесник и давний соратник Владимира Путина. Сергею Иванову было 73. Сергей Иванов – один из самых давних соратников Владимира Путина, более двух десятилетий занимавший высокие посты в правительстве и Кремле. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ, в которой Иванов занимал должность почетного президента. Будучи ровесниками, Иванов и Владимир Путин познакомились в 1970-х, когда оба работали в Ленинградском управлении КГБ. В 1990-х Иванов остался в спецслужбах и работал во внешней разведке. В 1998 году, став главой ФСБ, Владимир Путин назначил Иванова своим заместителем. Когда тогдашний президент Борис Ельцин выбрал Владимира Путина на роль преемника и назначил его главой правительства, тот сделал Иванова секретарем Совета Безопасности, а став президентом, поставил руководить Министерством обороны, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: Хотя Иванов лишь один месяц служил в армии, он возглавлял военное ведомство вплоть до 2007 года. Тогда он стал считаться главным претендентом в преемнике Путину, которому предстояло покинуть президентский пост ради премьерского на 4 года. Уступив Дмитрию Медведеву в гонке за временное сидение на кремлевском престоле, Иванов стал вице-премьером. А с 2012 года, после возвращения Путина в Кремль, возглавил его администрацию.
0: В 2016 году Иванов ушел в почетную отставку. На должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он покинул в феврале этого года. По слухам, Иванов тяжело болел. Как пишет бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, в отличие от других членов президентской команды, с ним можно было общаться и даже дискутировать.
22: Он был не самым глупым и не самым плохим членом президентской команды. С ним можно было общаться, дискутировать и возражать, не обращая внимания на высокое положение собеседника.
0: Продолжительность жизни в России продолжает снижаться, отмечают эксперты. По их словам, параллельно с этим в стране укрепляется геронтократия, то есть власть, находящаяся в руках пожилых людей. Большинство представителей высшего руководства России, включая президента, которому в октябре исполнится 74 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это 68 лет. Например, председателю Совета Федерации Матвиенко сейчас 77. Главе Генштаба Герасимову и руководителю службы внешней разведки Нарышкину за 70, а министру иностранных дел Лаврову 76, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Мы смеялись над брежневскими временами геронтократии, мы опять к ним пришли. Россия опять повторяет ту же самую модель. И мне говорят, ну как вы говорите, Россия повторяет прошлое? Ну, повторяет опять геронтократия. Для нее эти все новые идеи трудны, вредны, противны. То есть Россия – это страна, которая, как это правильно говорят специалисты, страна, идущая вперед затылком. Вот это так и происходит. Она смотрит в прошлое, потому что прошлое она хотя бы знает, и она пытается туда вернуться. Поэтому у нас идет вот это возвращение в прошлое, и, соответственно, все новые технологии, все новые идеи, они отвергаются, потому что они не российские.
0: Что касается смерти одного из самых давних соратников Владимира Путина, Сергея Иванова, то примерно в том же возрасте начали уходить из жизни соратники генсека СССР Леонида Брежнева, отмечают политологи. В частности, министр обороны Гречко умер в возрасте 72 лет, премьер-министр Косыгин в 76 лет, а главный идеолог КПСС Суслов в 80 лет. Сам Брежнев умер в 1982 году в возрасте 76 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
4: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
19: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
4: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
19: Да, или 23-й.
4: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
19: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
4: То есть физически топливо существовало?
19: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
4: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
19: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
4: И лечилось это элементарно.
19: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
4: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
19: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
4: Потому что производственная база была цела?
19: Абсолютно верно.
4: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
19: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
4: А сейчас ситуация в корне иная.
19: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
4: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
19: Ну да, это огромные химические комплексы.
4: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
19: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
4: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
19: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
4: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
19: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
4: А Волгоградский вообще встал.
19: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
4: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
19: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
4: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
19: Компрессоры, турбины всякие.
4: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
19: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
4: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
19: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются.
2: Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
4: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
2: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
4: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
2: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
4: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
2: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
4: К тому же расход у авиации просто огромный.
2: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
4: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
2: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
4: В смысле экономить?
2: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
4: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
2: Уголовному делу? За что?
4: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
2: Это те самые дополнительные проценты в баке.
4: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
2: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
4: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
2: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
4: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
2: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
4: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
2: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
4: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
2: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
4: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
2: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
4: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
2: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
4: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
2: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
4: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
2: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
4: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
2: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
4: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
2: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
4: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
2: То есть керосина от этого решения больше не станет?
4: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
2: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
4: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
2: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
4: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
2: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
4: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
2: Эффект домино уже запущен.
4: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
2: Сельское хозяйство.
4: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
2: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
4: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
2: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
4: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
2: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
4: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
2: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
7: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
7: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
7: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Проблемный и военный почти остров. В Крыму после атаки на крупную электроподстанцию отключилось электричество, а главная трасса под огневым контролем дронов. Крым погружается в полнейший хаос. Следом за бензиновым коллапсом на полуострове начался блэкаут. Минувшей ночью дроны разбомбили крупнейшую электроподстанцию «Насосная-2». Без света разом остались Евпатория, Саки и Джанкой. Местные власти призвали жителей не нагнетать и сослались на технический сбой. Но в городах уже паника. Терминалы в магазинах не работают, в банкоматы выстроились огромные очереди за наличкой.
10: У нас ночка была тяжелая. Громко было, но мы все это смогли пережить. Поэтому советуют нам не выходить, но кому надо, там в аптеку, в магазин. Банкомат во Фрешино, Ворошилово не работает, Минбанки тоже не работает, в Сельпо, вернее в Яблоке, там где путь на Ворошилово, тоже нету света, там вообще никакой банк не работает.
7: Ситуация усугубляется тем, что главная трасса в Крым сейчас под полным огневым контролем беспилотников. По сути, полуостров загнали в глухую блокаду, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Известно, что на востоке, в Керчи, дроны второй раз за неделю атаковали многострадальную нефтебазу, порт «Кавказ» и комплекс «ТЭС-терминал». Вдобавок загорелась ТЭЦ в Аршинцево. Там полыхнуло мазутохранилище, а огромный шлейф черного дыма растянулся почти на 50 километров. Вдобавок ВСУ намекнули, что под прицелом железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
11: Украинская армия планомерно превращает Крым в логистический тупик. Сначала выбили паромы с горючим, теперь бьют по ключевым энергообъектам. Крым сейчас полностью зависит от поставок по сухопутному коридору через Мариуполь, но эта трасса простреливается дронами, да фуры туда идти боятся. Полуостров загоняют в тотальную изоляцию, и как удерживать там оборону и снабжать города в таких условиях, у российского командования ответа нет.
7: Но сильнее всего топливный и энергетический кризис ударил по туристам.
13: Мы сейчас находимся в Крыму, а именно в Ялте. А сейчас такие дела с бензином, что бензин невозможно вообще купить. То есть можно приобрести только по талонам. А талоны дает организация, чтобы человек мог доехать до работы. Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нету. Но у них есть возможность хотя бы пешком дойти. А туристы остались вообще без бензина. То есть бензин они не могут купить. Вот у нас, допустим, осталось на 50 километров. А ближайшая заправка, как говорят, и то не факт, что там есть бензин, в Симферополе. То есть у нас даже нет возможности доехать до Симферополя. Ну, у нас с мужем единственный вариант остался – это остаться здесь жить. Мы остаемся здесь жить.
7: Соцсети буквально разрываются от видеороликов, доведенных до отчаяния россиян. Из-за официального запрета продавать бензин люди оказались в ловушке. Блогер из Твери записала эмоциональное видео о том, что сотни детей сейчас застряли в лагере «Артек», а забрать их оттуда домой просто невозможно.
14: На чем мне дитя везти? На автобусы билетов нет, свет отключают, связи толком нет. Зато Аксенов нам рассказывает, что все под контролем. Да у вас люди в заложниках на острове оказались.
7: В самих городах Крыма обстановка накаляется с каждым часом. Из-за 40-градусной жары, без кондиционеров и холодильников продукты в магазинах начинают портиться, поделилась жительница Евпатории Елена.
15: Зачем, объясните, люди скупают сахар? То есть вы будете умирать с голоду и такие, попью воды с сахаром и выживу, или что? В метро, кстати, ввели ограничение 10 килограмм одно лицо. Надеюсь, вам эта информация пригодится.
16: Все берем по 3 штуки. Больше нельзя. Мне все нравится. Паника у людей. Рис тоже по 3 штуки. Тушенка тоже не более 3 штук.
7: Власти Севастополя уже объявили о введении жестких графиков веерных отключений света. Крымчан просят не включать лишний раз бытовые приборы. Также власти официально разрешили горожанам спасать себя самостоятельно. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что теперь частным машинам можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина в канистрах. Правда, чиновник забыл уточнить, где именно крымчане должны брать это горючее.
17: Я был у главы республики перед эфиром. С сегодняшнего дня будет разрешен

0: кладбище размером с город.
1: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
0: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
2: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
0: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
3: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
0: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
0: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
7: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
6: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
8: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
6: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
9: Вон они, эти пи***цы, еб***ь.
10: Вы их уже достали, кого-то повели.
6: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
8: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу.

0: Что там еще, Катя?
1: Женщина одна.
0: Женщина одна.
1: Первая.
0: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
2: Жена 25-летнего житель Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
3: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
2: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
4: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
2: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Английский не в фаворе. С 1 сентября школьники по всей России будут учить арабский. Министерство просвещения официально утвердило программу изучения арабского языка во всех российских школах. Как заявил министр Сергей Кравцов, новые правила вступят в силу уже с 1 сентября нового учебного года. Власти уверены, что это укрепит дружбу с Арабскими Эмиратами и даже перевели на арабский русские народные сказки и другие популярные произведения школьной программы. Это решение демонстрирует смену внешнеполитического вектора страны, считает политолог Андрей Соколов.
7: Это абсолютно логичное продолжение так называемого разворота на восток. Поскольку с Западом Кремль разругался окончательно, английский и немецкий языки в школах теперь неофициально считаются вражескими. Власти пытаются искусственно перекроить сознание детей, навязывая им сначала китайский, а теперь вот арабский. Но чиновники забывают, что язык – это инструмент глобального мира, бизнеса, науки и технологий, а не просто идеологический лозунг, который можно спустить сверху приказом Минпросвещения.
6: За кулисами этого красивого восточного проекта скрываются чисто технические проблемы. У школ нет ни учебников, ни сертифицированных преподавателей, которые могли бы массово обучать детей сложнейшей арабской вязи и фонетике. О том, к какому хаосу в классах приведет эта спешка, говорит заслуженный учитель России Лев Соболев.
8: Внедрить новый язык с 1 сентября – это какая-то утопия. Откуда возьмутся тысячи учителей арабского? У нас в обычных региональных школах до сих пор английский-то вести некому. Учителя работают на две ставки. Арабский язык – один из самых трудных в мире. Чтобы подготовить нормальные учебные пособия и обучить педагогов, нужны годы. В итоге все это превратится в очередную фикцию и показуху, от которой пострадает только качество общего образования.
6: Сами родители в соцсетях от этой инициативы не в восторге. Люди отмечают, что на рынке труда арабский язык нужен единицам, в отличие от того же английского, который Минпросвещение постепенно задвигает на задний план. Своим мнением в родительском чате поделилась москвичка Ирина.
9: У меня ребенок в 6 класс переходит. Нам уже намекнули, что вместо 2-го европейского языка могут поставить арабский. Зачем он нужен обычному ребенку? Скажите на милость. Ладно бы учили тому, что пригодится в жизни, программированию или нормальному английскому? Нет. Теперь будем писать справа налево. Ощущение, что наши чиновники просто соревнуются. Кто глупее инициативу придумает, лишь бы перед начальством выслужиться.
6: Тем временем Минпросвещение уже строит грандиозные планы. Следующим шагом арабский язык хотят включить в список предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. А уже в новом учебном году хотят провести олимпиаду по арабскому. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: «Почет для чужих». В школьный учебник по истории добавят информацию об успехах северокорейских военных на СВО. У российских солдат есть вопросы. Не успели родители отойти от новости об обязательных уроках арабского во всех школах страны, как появилась информация о новых учебниках истории. Команда Владимира Мединского срочно обновляет школьную программу. В новые книги добавляют целую главу об успехах военных из Северной Кореи, которые участвовали в освобождении Курской области. Более того, российские дипломаты уже пообещали поставить корейцам памятники под Курском. Вот только у самих российских военных из-за военкоров такой почет для чужих вызвал массу вопросов.
1: Мы тут на передовой без продыху, пацаны пачками ложатся, а у нас до сих пор с выплатами проблемы и дронов не хватает. И тут мы открываем новости. Корейцам, оказывается, памятники ставить собираются, и в учебники их записывают как освободителей. Вы серьезно? Наших пацанов, которые там с самого первого дня кровь проливали, в этих учебниках одной строчкой упомянут. Зато про КНДР целую главу накатают. Обидно, честно. Своих не ценим, зато перед чужими прогибаемся».
6: Новые учебники Мединского планируют напечатать к новому учебному году. Туда также обещают добавить параграфы о ракете «Орешник» и о тактике беспилотников. О том, зачем властям понадобилось делать из северокорейских солдат национальных героев России и вписывать их в школьную программу, рассказывает политолог Андрей Алмазов.
10: Включение северокорейских военных в российские учебники истории – это акт геополитического отчаяния и легитимизации зависимости. Кремль пытается показать своему же населению, что Россия не находится в полной изоляции, что у нее есть мощные союзники, готовые проливать за нее кровь. Но для внутренней аудитории это выглядит скорее унизительно. Великая держава, которая не способна защитить собственные границы без привлечения наемников из Пхеньяна, теперь обязана славить их в школьной программе.
6: В самих школах от этой спешки педагоги уже хватаются за голову. Мало того, что учебники приходится перепечатывать каждый год за огромные деньги, которых в бюджете так и нет, так учителям теперь нужно как-то объяснять детям новые, постоянно меняющиеся политические догмы, говорит учитель истории из Воронежа Юрий Соболев.
11: История – это наука, требующая времени, осмысления и дистанции от событий. А когда учебник превращают в утреннюю газету, которую дописывают на коленке прямо по ходу боевых действий, образование исчезает. Сегодня мы вписываем корейцев, завтра – ракеты, послезавтра все снова поменяется. Школьники просто запутаются в этой бесконечной пропаганде. А учителя окажутся крайними, потому что им приходится преподавать то, что уже через полгода может быть признано неактуальным.
6: Сами родители в соцсетях тоже иронизируют, мол, с такими темпами учебники детям придется менять каждую четверть. Отмечу, что во время боев за Курскую область, по предварительным данным военкоров, погибло или ранено 62 тысячи российских военных. Выжившие ветераны неоднократно жаловались на бойцов из Северной Кореи, которые нередко убегали с поля боя или открывали так называемый «дружественный огонь» на фоне незнания русского языка. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
12: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
6: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
7: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
6: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
7: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
6: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
14: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
13: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
15: Че, 5 минут не годится?
16: Двери вы себя нормально.
15: Хватит положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
13: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
17: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
13: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
17: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил: «Не вздумай подписать контракт».
13: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
13: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
18: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й.
13: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
19: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить: что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить: будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
13: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
20: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
13: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
21: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
13: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще – за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
22: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Крым в изоляции. После новой атаки там нет света, воды, а бензин заливает только гостранспорту. Это официальное распоряжение властей.
0: Вот нам, крымчанам, все равно, что бензин по 112 рублей. Жалко, что только всего лишь 20 литров. Нельзя залить до полного бака. А очень хотелось.
3: А здесь вообще цена по 170 рублей за литр. Жесть. Заправляемся. Что делать? Сотой?
6: После серии мощных ударов по паромной переправе минувшей ночью одновременно вспыхнули нефтебаза в Керчи и порт Кавказ. Поставки горючего на полуостров полностью прекратились. Ситуация настолько критическая, что глава Крыма Сергей Аксенов издал экстренное распоряжение. Продажа бензина полностью остановлена и за наличку, и по картам, и по талонам.
22: Уважаемые крымчане, с 9.00 на Крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
6: В Севастополе объявили режим жесткой экономии электроэнергии. Уличное освещение отключили, а для жителей ввели графики. Бензина нет. Общественный транспорт заканчивает работу не позже 18, а торговые центры закрываются раньше обычного. Крым фактически попал в глухую блокаду, считает военный аналитик Ян Матвеев.
12: Удары по портам Крым и Кавказ – это логистический нокаут. Именно через эти паромы на полуостров шла основная масса топлива для гражданских и военных. Сухопутный коридор через Мариуполь сейчас тоже под постоянным огнем. Фуры туда ехать боятся. Крым оказался в изоляции. Без бензина и с веерными отключениями света удерживать нормальную жизнь там просто невозможно. Российским властям приходится выбирать. Либо дать горючее танкам, либо заправить частные машины. И выбор тут очевиден.
6: Жители Крыма от таких новостей, мягко говоря, в шоке. Люди не понимают, как добираться на работу, если автобусы перестанут ходить. А заправить личное авто нельзя ни за какие деньги, пишет жительница Севастополя Кристина.
4: Девочки, у меня просто паника. Развожаев пишет, что 2 дня бензин вообще продавать не будут. Свет отключают, фонари на улицах гореть не будут. Как на работу добираться? Нас столько лет уверяли, что Крым – это неприступная крепость. Все защищено. А по факту один прилет по порту. И мы сидим без света, без воды и без бензина. Страшно представить, что будет дальше.
6: Пока ремонтные бригады пытаются оценить масштаб разрушений в портах, власти призывают людей снизить потребление электричества и не включать чайники и кондиционеры. В Крыму сейчас плюс 35 в тени. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! Сегодня говорим про Крым. И нет, это не очередная история про пробки на трассе или дорогие отели. Полуостров фактически перестал быть курортом. Теперь это закрытая и опасная зона. Как это вообще стало возможным, разбираемся прямо сейчас. Знаешь, в любой кризисной ситуации всегда есть такой, момент,
24: ага,
23: когда количество накопленных проблем резко переходит в совершенно новое пугающее качество.
24: Точка невозврата.
23: Вот именно. И тут это июнь 26-го года. 21 июня, если быть совсем точной. Это день, когда вот эта многолетняя иллюзия о том, что можно как-то совмещать расслабленную курортную жизнь и жесткие военные реалии, она просто окончательно рассыпалась.
24: Я бы сказал, что это не просто поворотная точка. Это прямо момент системного слома. 21 числа происходит массированный удар беспилотников по Керченскому полуострову.
23: Угу.
24: Официальные сводки фиксируют жертвы среди мирного населения. 4 погибших, 28 раненых.
23: Ужасно.
24: Да, безусловно. Но помимо этой трагедии наносится критический, просто парализующий удар по базовой логистике всего региона.
23: Речь идет о прямом попадании в нефтетерминал в Керчи, и масштабном пожаре там.
24: Именно. И это запускает настоящую цепную реакцию. Одновременно с пожаром на терминале полностью останавливается паромная переправа через пролив.
23: То есть из-за угрозы новых атак движение паромов замораживают?
24: Абсолютно верно.
23: Слушай, напрашивается очень простая визуализация. Транспортную топливную систему полуострова можно описать, ну, типа как классическую табуретку на трех ножках.
24: И интересное сравнение.
23: Смотри. Первая ножка – это мост, вторая – паромы, ну, а третья – это сухопутный коридор через материк.
24: Да, все так.
23: И вот 21 июня кто-то с размаху просто выбивает сразу две ножки из трех, табуретка мгновенно рушится вместе со всем регионом.
24: Метафора с табуреткой яркая, согласен, но, знаешь, она немного скрывает суть проблемы.
23: В смысле? Разве не и так все произошло?
24: Конструкция не просто лишилась опор в один день. Вся система гнила изнутри и изнашивалась последние 4 года. Эти события – это не какая-то роковая случайность одного неудачного дня.
23: То есть запас прочности был исчерпан задолго до этого удара?
24: Это математически неизбежный финал. Инфраструктура просто перестала успевать восстанавливаться между инцидентами. Раньше как работала система? Удар по объекту, его быстро чинят, логистика как-то адаптируется.
23: Потоки перераспределяются, ага.
24: Да-да-да. Но когда воздействие становится непрерывным и бьет по ключевым узлам одновременно, наступает момент, когда скорость разрушения окончательно превышает скорость ремонта.
23: Понятно. И последствия этого пробитого дна, они же проявились пугающей скоростью. Нефтетерминал горит, значит, перекрывается главный топливный кран.
24: Паромы стоят.
23: И в итоге уже к 9 утра того же дня появляется распоряжение главы региона Сергея Аксенова. Свободная продажа бензина остановлена вообще.
24: Регион в течение нескольких часов рухнул в жесточайший экономический дефицит.
23: Да, это просто поражает. 95-й бензин полностью исчезает из свободного оборота. По документам его резервируют исключительно для машин скорой помощи, полиции, аварийных служб и военных.
24: А для обычных граждан остается только 92-й.
23: И тут тоже жесткий лимит. Не больше 20 литров в одни руки. И самое главное, категорический запрет на залив топлива в канистры.
24: Чтобы невозможно было сделать хоть какой-то частный запас.
23: Здесь критически важно понимать саму механику снабжения. Почему система высохла за считанные часы?
24: Нефтетерминал в Керчи – это не просто большая бочка с бензином. Это сердце всей логистической кровеносной системы. Танкеры сливают туда топливо, оттуда оно перекачивается в береговые резервуары.
23: А уже оттуда сотнями бензовозов ежедневно развозятся по местным заправкам.
24: Точно. Удар по терминалу останавливает этот главный насос. И это только половина проблемы. Паромы, которые бесперебойно возили железнодорожные цистерны с топливом, тоже встали. Альтернативный канал обнулился в ту же минуту.
23: Но подожди, физически остается Крымский мост. По нему же можно пустить грузовики с топливом?
24: В теории – да. На практике режим его работы изменился до неузнаваемости. Мост перекрывают от 3 до 6 раз в сутки из-за постоянных воздушных тревог.
23: Водители описывают это как настоящий кошмар. Пробки по 500, иногда по 800 машин перед шлагбаумом.
24: Угу.
23: Люди стоят на жаре от часа до 5,5 часов, и никто не знает, в какую минуту откроют проезд.
24: А теперь переложи эту ситуацию на логистику. Для водителя тяжелого бензовоза такая непредсказуемость фатальна. Система поставок теряет ритм.
23: И остается та самая третья ножка от табуретки, сухопутная трасса Р-280, известная как Новороссия. 650 километров через Мариуполь и Мелитополь.
24: Который на минуточку проходит прямо через зону, прилегающую к боевым действиям.
23: Причем это же не просто комфортная поездка по асфальту. Логистика там превращается в испытание на выносливость. Жесткие военные блокпосты, тотальные досмотры каждого грузовика.
24: Плюс трасса забита тяжелыми военными колоннами.
23: Да. И в итоге доставка, которая раньше занимала часы, растягивается на 2-3 суток.
24: Что делает невозможным поддержание ритмичной работы заправок.
23: Слушай, возникает очень логичный вопрос, очевидный для любого наблюдателя. Разве нельзя было создать масштабные резервы заранее? Ситуация ведь не стала сюрпризом.
24: Это очень популярное заблуждение о том, как работает современный топливный бизнес.
23: В смысле?
24: Ни одна современная сеть АЗС не хранит под землей бензин на неделю вперед. Это колоссально дорого и крайне опасно по нормативам. Вся система работает с колес.
23: То есть рассчитывается суточное потребление, и бензовозы по графику пополняют резервуары.
24: Вот именно. Как только рвется логистическая цепь, бензин на заправке физически заканчивается к вечеру того же дня.
23: Для туристов это обернулось просто шоком. Арендованные за большие деньги машины мгновенно превратились в бесполезные куски металла на парковках.
24: А таксисты, у которых оставался бензин, взвинтили цены по тройному тарифу.
23: Это же декорации классического советского дефицита, только в 21 веке.
24: Хуже. Этот паралич ударил далеко не только по туристам. Представь состояние малого бизнеса в этот момент. Местный фермер собирает урожай, но не может вывести овощи на рынки Ялты.
23: Ага.
24: Предприниматель не может доставить скоропортящиеся продукты, потому что рефрижераторы стоят без топлива. Когда грузовая логистика замирает на двое суток, полки магазинов пустеют.
23: А цены на остатки взлетают до небес.
24: 100%. В стоимость каждой буханки хлеба моментально закладываются гигантские риски доставки.
23: И вот в этот момент, когда логистика мертва, а инфраструктура пылает, встает самый жестокий вопрос – кого спасать первыми?
24: Да.
23: 22 июня выходит новый указ, и это невероятно по своему символизму.
24: Вводится полный и безоговорочный запрет на прием организованных детских групп на всей территории полуострова, вплоть до 1 сентября.
23: Начинается экстренная эвакуация. От 15 до 17 тысяч детей вывозят по сухопутному коридору. Международный центр «Артек» пустеет досрочно, впервые за многие десятилетия.
24: Причем под каток попали не только лагеря на Востоке. Вывозить начали даже из Севастополя, Ласпи, Горный.
23: Знаешь, эта картина напоминает огромный яркий парк аттракционов. Вот в самый разгар праздника кто-то просто берет и выключает главный рубильник. Карусели останавливаются, гаснет свет, и голос в рупор командует: «Всем немедленно на выход!»
24: Сравнение с парком отличное, но тут гораздо важнее политический и психологический контекст. «Артек» ж не просто место отдыха.
23: Ну да.
24: Это мощнейший государственный бренд. Главная витрина нормальности.
23: Инструмент, который годами транслировал идею, что ситуация под абсолютным контролем.
24: Именно так. И когда государственные структуры в спешке формируют колонны автобусов с детьми в сопровождении военных по тяжелой трассе...
23: Это разрушительный сигнал.
24: Да. Обычные семейные туристы смотрят на это и делают единственный логичный вывод. Если уж государство экстренно спасает детей, значит, взрослым оставаться здесь смертельно опасно.
23: Абсолютный конец любых иллюзий.
24: Можно было годами маскировать проблемы. Чиновники объясняли отключение света плановыми ремонтами. Многокилометровые пробки списывали на наплыв туристов.
23: Но скрыть вывоз 17 тысяч детей из главных лагерей страны физически невозможно.
24: К тому же параллельно начала рассыпаться энергосистема. Из-за перегрузок власти ввели веерные отключения электричества.
23: Да, это описывали в репортажах. Гостиницы без генераторов погрузились в хаос. Кондиционеры не работают, и это в условиях жесточайшей жары.
24: В ресторанах текут холодильники, портятся тонны продуктов.
23: Плюс тотальный запрет на любые массовые мероприятия под открытым небом. То есть курортный город разом лишается концертов, фестивалей, исчезает атмосфера беззаботного отдыха.
24: Логика запретов понятна. Нельзя допускать скопления людей. Но с точки зрения экономики это означает хладнокровное убийство целой индустрии.
23: Раз уж затронули экономику, стоит посмотреть, во что этот шок обходится в цифрах. Статистика прошлых лет выглядит поразительно. В 2024 году 6 миллионов туристов. В 2025 рекордные 6,9 миллионов.
24: А план на 2026 год был более 7 миллионов.
23: И эти амбициозные планы были уничтожены ровно за 48 часов. Прогнозируемые финансовые потери только за 3 летних месяца оцениваются от 40 до 50 миллиардов рублей.
24: Это невосполнимая брешь. Прямой удар по благосостоянию людей. От 150 до 200 тысяч человек в одночасье остались без доходов.
23: В основном это касается тех, кто работает в сезон.
24: Разумеется. Аниматоры, водители экскурсионных автобусов, официанты, спасатели. Формула предельно проста. Нет туристов – нет выручки. И никто не будет выплачивать компенсации за сорванный сезон.
23: У меня тут возникает парадокс, который трудно осмыслить. Как вообще в 2025 году на фоне постоянно воюющих сирен туда приехало почти 7 миллионов человек? Это звучит как какой-то массовый сюрреализм.
24: Этот феномен хорошо изучен. В психологии это называется адаптацией под огнем. Психика нормализует фоновую угрозу, если она не касается напрямую. Люди привыкают к сиренам, как к шуму поездов. Но был и прагматический фактор.
23: Отсутствие доступных альтернатив. Заграничные курорты отрезаны санкциями или стали неподъемно дорогими.
24: Да, а безопасный юг России переполнен до предела. Поэтому миллионы выбирали этот регион.
23: Но нужно четко зафиксировать фундаментальную разницу между 25-м и 26-м годом. Это два разных мира.
24: Разница катастрофическая. Одно дело игнорировать сирену, сидя в ресторане с кондиционером, когда на парковке ждет машина с полным баком.
23: То есть риски 25-го года воспринимались как виртуальные?
24: Да. А 26-й год обернулся жестким, осязаемым физическим коллапсом всей системы жизнеобеспечения.
23: Невозможно игнорировать отсутствие бензина или темноту в номере.
24: Или пересохшие краны, потому что из-за отсутствия света встали водяные насосы. Базовые условия для туриста были физически уничтожены.
23: Слушай, существует мнение о невероятной живучести местного малого бизнеса. Пережили пандемию, блэкауты прошлых лет. Кажется, предприниматели выкрутятся и сейчас. Найдут теневые схемы, закупят генераторы.
24: Этот оптимизм разбивается о суровую математику. Финансовые законы безжалостны при нулевой выручке. Рассмотрим экономику среднего гостевого дома. Владелец берет кредит, делает ремонт, нанимает персонал.
23: И внезапно сезон обнуляется еще в июне.
24: Денежный поток пересыхает мгновенно. Туристы массово отменяют брони, требуют возврат предоплаты. А кредиты никуда не исчезают.
23: Плюс зарплата персонала нужно платить.
24: Иначе люди просто уедут. Те же генераторы требуют дефицитного топлива. Ни один бизнес не способен долго выживать в кассовом разрыве.
23: Запускается цепная реакция массовых банкротств.
24: Никакая смекалка не поможет, когда целевая аудитория физически не может доехать до твоего порога.
23: Если сезон 26-го года убит настолько бесповоротно, логично заглянуть за горизонт. Это разовая аномалия или пройдена точка невозврата? Интересно проанализировать прогнозы до 2030 года.
24: Эксперты оперируют тремя сценариями. Первый – быстрое восстановление. Атаки прекращаются, терминал отстраивают, логистика в норме. Но этот сценарий отбрасывается как утопичный.
23: Потому что военная логика диктует обратное.
24: Да, она работает на истощение ресурсов. Тенденции к снижению интенсивности ударов нет.
23: Тогда второй вариант.
24: Затяжная стагнация. Смирение с потерей сезона, бизнес консервирует объекты и ждет перезапуска в 27-м. Тысячи мелких игроков навсегда исчезнут. Начнется плавный отток населения.
23: А третий сценарий?
24: Нарастающая деградация. И макроэкономические данные указывают, что именно он наиболее вероятен. Если давление сохранится, турпоток рухнет ниже 1,5 миллиона человек к 2028 году.
23: Падение с 7 миллионов до 1,5 – ого, это же полное уничтожение отрасли.
24: В гостиничном бизнесе есть порог рентабельности. Комплексы с заполняемостью ниже 30% генерируют только убытки. За гибелью сферы услуг последует массовый исход людей.
23: Поедут в другие регионы?
24: Да, туда, где есть работа. По демографическим моделям, к 30-му году регион может потерять от 15 до 20% населения. Речь о сотнях тысяч жителей.
23: Знаешь, что часто возникает контраргумент? Разве не очевидно, что федеральный бюджет просто зальет эту проблему деньгами? В России ведь существует практика гигантских дотаций стратегическим регионам. Раздадут субсидии бизнесу, и экономика не рухнет.
24: Государственные субсидии удержат базовую систему жизнеобеспечения. Но никакие субсидии не способны заставить туристов добровольно приехать отдыхать. Можно залить миллиардами ремонт электростанции, но за эти деньги невозможно купить туристический поток в зону без бензина и с сиренами по расписанию.
23: Получается, регион просто безвозвратно изменит свой статус?
24: Да, запускается спираль депопуляции. Туристический сектор перестанет существовать. Территория трансформируется исключительно в военную базу. Для силовых структур, чиновников и тех, кому некогда уехать.
23: Жестокий экономический цикл. Меньше людей – меньше спрос. Закрывается бизнес, уезжает еще больше людей.
24: Точно.
23: Знаешь, за сухими цифрами миллиардных убытков очень легко потерять человеческое измерение этой катастрофы. Представь состояние людей, которые приехали с семьями на отдых и внезапно оказались заперты в ловушке.
24: Выехать оттуда оказалось гораздо сложнее, чем въехать. Билеты на поезда через сухопутный коридор раскупались мгновенно. Их сметали семьи эвакуируемых детей и местные жители.
23: А Керченский мост может закрыться в любую минуту без предупреждения.
24: И это создает абсолютно сюрреалистичные ситуации. Человек выселяется из отеля, тратит дефицитный бензин, чтобы доехать до моста,
23: ага.
24: Стоит 3 часа в пробке, узнает, что проезд перекрыт, он разворачивается и едет обратно в город, где уже нет ни брони, ни света, ни бензина.
23: И гарантий на следующий день никаких. После такого опыта ни этот человек, ни его знакомый больше сюда не вернутся. Репутация направления уничтожена.
24: Туристическая репутация строится десятилетиями, а сгорает за 48 часов. Восстановить доверие при разрушенной базовой логике отдыха практически невозможно.
23: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Полуостров, который в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, летом 2026-го закрыл детский сезон официальным указом и ввел бензин по карточкам. 1 год и 2 разных мира. Керченский пролив встал, нефтетерминал горел, энергосистема не справляется. И это не разовый кризис. Это 4 года нарастающего давления, каждое лето хуже предыдущего. Вопрос один. Где дно? До следующего разбора. Берегите себя и близких.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
1: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
13: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
2: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
13: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
8: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
13: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
9: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
13: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Цепная реакция. Из-за нехватки бензина в регионах начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Вслед за ограничениями работы и сокращениями маршрутов из-за нехватки топлива в регионах стали увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили жители уже как минимум 4 областей – Ивановской, Владимирской, Иркутской и Калужской. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, с 25 июня перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
17: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
13: С 1 июля с 37 до 45 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Иркутска. С соответствующей просьбой в администрацию города обратился директор Иркутск-автотранса Алексей Колмаков.
7: Растет стоимость дистоплива и запчастей. Сейчас ситуация усугубилась. Все мы видим резкий скачок цен.
13: Колмаков также отметил дефицит водителей и необходимость индексации зарплат. А во Владимирской области два перевозчика уведомили о повышении стоимости проезда с середины июля в связи с нехваткой топлива и его удорожанием. Это коснется маршрутов из Владимира до Лакинска, Собинки и Ставрова, а также из Владимира в Мордыш. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностями у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
18: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители. А вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
10: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
13: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, отмечают эксперты. По их словам, если атаки будут продолжаться, к концу лета кризис затронет уже большую часть регионов страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
20: Время 5.15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
11: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
14: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
11: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
15: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшая очередь по 40-50 машин.
11: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
16: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
11: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
19: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
16: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
5: Главные новости дня.
21: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
0: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому, и тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет, не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют, растет недоверие к банковской системе и государству, и люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
11: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает.

0: брать деньги из банка, опять начинает валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И, значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
1: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
2: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, проект, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
1: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
5: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин-тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые вылазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.

0: Говорят военкоры.
1: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
2: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
1: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
3: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где он. Александра Лунина арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Такое решение вынес райсуд Воронежской области. Согласно данным на сайте суда, дело поступило на рассмотрение в субботу 27 июня, а заседание состоялось через полтора часа. Ранее его жена Татьяна записала видео, в котором рассказала, что в ночь на 27 июня в их доме в селе Лизиновка Воронежской области прошел обыск. А где находится сам Александр, женщина не знает.
5: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок, все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки, вот это все позабирали, вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают. Но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет. И у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
4: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
6: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
4: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
6: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт. И сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
4: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
1: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
8: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросались за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот, даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
1: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал свидетелей Байрактара о планах Киева, нефти и ударе на юге.
2: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с 2 условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с 2 медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
1: Алексей Чедаев про главную проблему духа Анкориджа.
2: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. К Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле. И дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
9: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
4: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелся, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
4: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
4: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали. И вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят. Ну, это не, этого никто не знает.
4: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
13: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
14: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. Проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только, крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют, парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руны дня на 30 июня.
17: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места. И вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете? Вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме. Или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни. Да? Либо наоборот, почувствуйте случился дисбаланс. Но в любом случае откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель – оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Шок дня.
2: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
18: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
20: Стоять было очень тяжело, особенно с двумя детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с двумя малышами может находиться в очереди за бензином часами?
19: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. А из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем, и проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило, и комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
2: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в один бак.
3: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
21: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
3: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
19: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
22: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
19: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки, Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли, едьте срочно. Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного, иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор без прозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
7: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
6: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
8: Драка за бензин, драка за бензин!
1: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
8: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
9: Это было 1,5 недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось. Я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
6: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель, некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
6: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
24: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
0: Главные новости дня.
6: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
4: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
6: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях,

0: памятников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
1: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
0: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
2: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
0: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
5: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношения с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
3: На радио «Лента». Ужас дня.
6: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
2: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям наших военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые как нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
1: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
3: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу, с дымом, блин, с бабахом. Потому что
4: Понятно, все на
3: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, да, потому что.
1: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.
5: А еще эти твари начинают мобилизационные учения в стране. Че такое? Да, будут оттачивать навыки, как людей паковать, с улицы отправлять на убой. Что думаете по этому поводу? Как вам инициатива? Нравятся такие инициативы от великого геостратега? Лично мне нет. Лично я вертел вообще его. Вот эти вот пожелания влажные. Я, конечно, хочу, чтобы вот всю нечисть, которая поддерживает это все говно, поехала туда и осталась там. А люди здравые, берегите себя, от души говорю.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось, на месте крымчанам там не рады.
7: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите. Чего вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт. Сутки потратить на этот бензин, отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Считаете, вот нормально так?
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалась ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто по полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
12: Вот, протези. Тут уже сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче. Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
11: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
13: Мы, бойцы 55-й мотострелковой бригады, относимся к категории В. Вот. Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
11: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
14: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
11: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
13: Я инвалид. Мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
11: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
16: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная В с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
11: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
18: все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
17: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
19: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? А непонятно.
17: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
17: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
21: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
17: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
17: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
23: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
1: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал Старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
2: Сообщение о том, что на некоторых направлениях хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
1: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
3: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
22: Главные новости дня.
17: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
24: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвелле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то может там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
17: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
25: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Прям видно, как горит. Офигеть.
17: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
26: Какая картина. Это на подъезде к Славянску. Ночные прилеты.
17: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
20: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
17: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
0: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
17: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: На радио «Лента». Потеря дня.
5: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
22: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
7: Короче, я насиловал машину свою как мужик. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина 410. Всю ночь заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, у меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью разъеб Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
9: Слушая, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
8: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
9: Угу, ее надо сначала переработать.
8: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
9: Подожди. На четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
8: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
9: То есть они прямо остановили выпуск?
8: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
9: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
8: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
9: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
8: Абсолютно.
9: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
8: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
9: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
8: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
9: 120? В мае же было где-то 65?
8: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
9: Да.
8: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
9: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояния огромные. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
8: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
9: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек. Это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
8: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
9: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
8: А за мусором идут вода и электричество. Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами. Но заправить их сейчас невыполнимая задача.
9: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
8: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
9: Да ладно. А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и вести к бензоколонке?
8: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
9: Ну, у чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
8: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
9: Сотый бензин в старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
8: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
9: То есть все замирает. А транзитники?
8: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввела систему топливных каст.
9: Топливные касты – официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе?
8: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
9: Ага, а обычные легковушки?
8: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
9: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
8: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому. Раньше фермер привозил топливо в поле на бензовозе. Теперь нельзя.
9: Точно. А комбайн же не поедет на заправку по трассе?
8: Не поедет. Фермеры гоняют обычные тракторы за десятки километров до АЗС. Заправляют бак, едут обратно со скоростью 30 км в час по жаре. Сжигают кучу топлива по пути, а потом кустарно сливают остатки из трактора в комбайн.
9: Шлангом переливают. Да, каменный век. Плюс оптовые цены на дизель для аграриев взлетели вроде на 22%.
8: Совершенно верно. Логистический ад плюс дорогой дизель и себестоимость самого зерна взлетает. По оценкам, плюс 12-15% к цене.
9: Ну а зерно – это основа. Хлеб, корма для птицы и коров. Значит, следом подорожают мясо, молоко, яйца. Этот кризис мы увидим на ценниках в магазинах.
8: А логистика тоже парализована. Летний дизель на бирже пробил исторический потолок 68,5 тысяч рублей за тонну. В рознице уходит за 72-75 рублей. Крупные транспортные компании типа деловых линий и ИПЭК уже задерживают грузы на сутки, а то и на двое. Фуры тупо стоят без солярки.
9: Логисты этот простой из своего кармана оплачивать точно не будут.
8: Не будут. Вводят топливный сбор плюс 7-10% к стоимости перевозки. Оплатит потребитель на кассе. Но пока мы ждем инфляцию, независимые АЗС просто разоряются.
9: А с ними что не так?
8: Биржевая паника привела к тому, что оптовая цена закупки на нефтебазе стала выше, чем розничная цена на табло. Бизнес глубоко убыточный.
9: Подожди, независимый АЗС – это частник. Почему просто не переписать ценник? Купил по 80, продай по 150. Да, водители будут злиться, но заправка выживет, а бензин будет. Зачем закрываться?
8: Потому что придет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Ситуация, как в гидравлическом прессе. Снизу неумолимо давит биржевая цена опта, а сверху давит государство, которое жестко замораживает розничные цены.
9: То есть попробуешь поднять – впаяют огромный штраф.
8: В точку. Штраф за ценовой сговор, маржи нет, работать в минус нельзя, единственный выход – повесить табличку «бензина нет», уволить персонал и закрыться.
9: Картинка складывается пугающая. Логистика дорожает, заправки закрываются. Должны же включаться какие-то экстренные механизмы от государства. Пожар-то полыхает.
8: Меры есть. Полностью запретили экспорт бензина за рубеж. И пошли на радикальный шаг, распечатали государственный резерв. Выбросили 450 тысяч тонн бензина и 300 тысяч дизеля.
9: Вскрытие госрезерва – это же неприкосновенный запас. на случай войны или глобальных катастроф. Если распечатывают эту кубышку, значит, все рыночные рычаги сломаны?
8: Да, эти объемы идут точечно железным дорогам и аграриям. Плюс в 50 раз увеличили импорт из Беларуси. Мозырский завод работает. Нафтан. Но есть еще третья мера, и она деструктивная.
9: Какая?
10: Государство официально разрешило снижать качество бензина. Отменили стандарты Евро-5, чтобы заводы могли гнать объемы без облятки на экологию.
9: Отмена Евро-5. Слушай, ну экология – это полбеды. Это же убийство для современных двигателей. В нейтрализаторах стоят тончайшие керамические соты. Если лить бензин с высоким содержанием серы, они просто расплавятся и превратятся в монолитный камень.
10: Абсолютно верно. Выхлопным газом некуда выходить, двигатель задыхается и ломается. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Экологию принесли в жертву объему. И если вспомнить осень 23-го года, тогда тоже был топливный кризис.
9: Да, но тогда природа дефицита была экономическая. Топливо физически было, просто компании прятали его на нефтебазах, чтобы вывести по серым схемам за валюту. Как только экспорт запретили, бензин хлынул на АЗС. И все решилось за 3 недели.
8: Вот. А сейчас, в 2026 году, кризис принципиально иной. Он физический. Бензина нет не потому, что его прячут. Его не произвели. Оборудование на НПЗ повреждено.
9: Подожди, но оборудование — это же железо. Собрали инженеров, сварили новые трубы, запустили завод. В чем фундаментальная засада?
8: Засада в том, что современные НПЗ — это не просто трубы. Это гигантская химическая лаборатория. Нужны каталитические установки, реакторы гидрокрекинга, сложнейшая электроника. Исторически все это западные технологии.
9: Санкции.
8: Да. Легально закупить запчасти невозможно. Привезти реактор весом в 300 тонн по серым схемам через третьи страны – логистический кошмар на долгие месяцы. Своих серийных аналогов в стране нет. Быстрой починки не будет.
9: Недавно на высшем уровне прозвучала фраза, цитирую, «дефицит есть, но он не критический». Как это вообще стыкуется с реальностью? Если все не критично, зачем вскрывать госрезерв и отменять Евро-5, убивая моторы?
8: Это попытка управлять восприятием в обществе. Пока скорые ездят, а военная техника заправлена, формального паралича нет. Но для водителя, ночующего на трассе, или фермера со шлангом, ситуация критическая. И резервы не бесконечны.
9: Да, выделенные сотни тысяч тонн страна в нормальном режиме сжигает за неделю. А белорусские заводы при всем желании не покроют спрос огромного рынка.
8: Именно.
9: Получается, железо на заводах от успокаивающих речей по телевизору не починится. Экономика будет адаптироваться через инфляцию. Дополнительные 3-5% из-за взлетевшей логистики – это еще реалистичный сценарий. И главный вопрос. Если выпадение одного звена запускает такой паралич, какие еще трещины расходятся по инфраструктуре? Что посыплется следующим?
8: Итого, бензин не появится по щелчку пальцев, пока не восстановлены заводы. А заводы не восстановить быстро, когда нужного оборудования нет в стране. Госрезервы, временная заплата, белорусский бензин – капля в море. Так что очереди на заправках этим летом – это не случайность и не чья-то халатность. Это цена кризиса, который копился годами. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и следите за баком.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
12: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
11: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. А из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем, и проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях к АЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
2: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
13: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
14: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
13: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
11: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
15: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
11: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие, 30 литров на бак и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тебойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону. Придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает — купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат — закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые

0: уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Шок дня.
2: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
4: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные.
5: Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
7: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
6: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
8: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
6: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
9: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, правительство, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
6: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
10: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничия, там, белгородцам, курянам, набрянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
1: Криминальные новости.
11: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики. Когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантами изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, которые подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
12: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
13: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
12: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
14: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
12: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
15: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая. Все лукойловские заправки закрыты. Башнефть из 6 заправок. 3 я... Все закрыты были. 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
12: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
16: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
12: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: На Радио Лента. Ужас дня.
18: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: А
19: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
20: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побомбят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромной территории, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами, нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск.
21: А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы.
20: Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны. Но нет у нас. Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они... А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
19: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
22: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делают вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще, из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку, освободившиеся деньги, направьте туда, куда надо.
19: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
23: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... Солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
26: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели. Еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
24: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
12: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
0: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
12: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
2: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, и как бы это понятно, да, там оговорка, имелось в виду, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
12: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
12: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
5: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
12: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
7: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
8: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову,
1: повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
7: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
3: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. «Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности». Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам, какой-никакой, но союзник, выбирать уже не из кого.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
10: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
9: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
10: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
9: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
10: То есть это был...
9: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
10: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
9: Угу.
10: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
9: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
10: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
9: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
10: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
9: Да, Совершенно верно.
10: Вместо цветов, хлеба-соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
9: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
10: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
9: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
10: Жест доброй воли.
9: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
10: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
9: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
10: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
9: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
10: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
9: То есть прошлое не опровергается?
10: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
9: Угу.
10: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
9: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
10: Какая?
9: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
10: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
9: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
10: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
9: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировали месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
10: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
9: Именно.
10: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
9: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
10: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
9: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
10: Угу, в ноябре 22-го.
9: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
10: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
9: Точно.
10: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
9: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
10: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
9: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
10: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
9: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
10: Давай.
9: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
10: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
9: Ага.
10: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
9: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
10: Вообще ни разу не упоминается, да.
9: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
10: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
9: Это ты про Курск.
10: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
9: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
10: И вдруг?
9: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
10: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
9: Конечно, нет.
10: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
9: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
10: Продвинулись на 5 километров.
9: Отлично, создаем буферную зону.
10: Отступили на 10.
9: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
10: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
9: Угу, это можно увидеть на карте.
10: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
9: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
10: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
9: Именно.
10: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
9: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
10: Слушай, ну это невероятно.
9: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
10: Хороший вопрос.
9: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
10: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
9: Так.
10: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, Они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
9: 3 секунды памяти?
10: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
11: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
9: Да-да-да.
11: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
9: Однозначно.
11: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
9: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
11: Да, эти линии методично пересекались.
9: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
11: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
9: Очень точно сказано.
11: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
9: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
11: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
9: Угу.
11: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
9: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
11: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
9: Да уж.
11: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
9: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ.
24: Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
14: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
12: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
15: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
12: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
16: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
12: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
17: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
12: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
18: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
19: Главные новости дня.
20: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
21: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются.

0: приведет к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И, значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
1: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
2: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
1: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
5: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают

0: свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
2: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
1: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
3: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где он. Александра Лунина арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Такое решение вынес райсуд Воронежской области. Согласно данным на сайте суда, дело поступило на рассмотрение в субботу 27 июня, а заседание состоялось через полтора часа. Ранее его жена Татьяна записала видео, в котором рассказала, что в ночь на 27 июня в их доме в селе Лизиновка Воронежской области прошел обыск. А где находится сам Александр, женщина не знает.
5: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок, все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки, вот это все позабирали, вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
4: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
6: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
4: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
6: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, который у тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
4: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, Вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списка в части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
1: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
8: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросались за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот, даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, и показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
1: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
2: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с 2 условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку. и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый – в Брянской области, а второй – на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
1: Алексей Чедаев про главную проблему духа Анкориджа.
2: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле, и дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
9: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
4: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, там оговорка имелась, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? Они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
4: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
4: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
4: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
13: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
5: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить. Мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только. Крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют. Парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 30 июня.
16: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места. И вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете, вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок. денег, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме. Или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни. Да, либо наоборот, почувствуете дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным. Но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента «Шок дня». В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
17: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
19: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
18: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем, и проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях к АЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. Остановило, и комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
2: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
20: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
21: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
20: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
18: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
22: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
18: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие – 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор Беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
1: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
6: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
7: Драка за бензин, драка за бензин!
8: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
23: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
24: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
6: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
25: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года. И с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%. Да? С начала года уже около 10%. И это только официальные данные Росстата. Реальный рост цен гораздо больше. С регионов присылают фото, видео и мне, думаю, вам присылают. Ценники выросли на 20, 25, 30, 40%. Особенно независимые АЗС, у которых нет своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
6: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
26: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с одним с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительства Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам всем вместе нужно пережить.
0: Главные новости дня.
6: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
4: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина

0: по всем заправкам вот такая ситуация.
1: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть, остановилась, а мне тут печально.
2: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
3: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
2: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
2: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
7: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
5: На радио «Лента». Ужас дня.
8: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае.

0: и Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
3: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям наших военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые как нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
2: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
4: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу. С дымом, блин, с бабахом. Потому что
5: Понятно, все на
4: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, да, потому что.
2: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.
6: А еще эти твари начинают мобилизационные учения в стране. Че такое? Да, будут оттачивать навыки, как людей паковать, с улицы отправлять на убой. Что думаете по этому поводу? Как вам инициатива? Нравятся такие инициативы от великого геостратега? Лично мне нет. Лично я вертел вообще его, вот эти вот пожелания влажные. Я, конечно, хочу, чтобы вот всю нечисть, которая поддерживает это все говно, поехала туда и осталась там. А люди здравые, берегите себя, от души говорю.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось, на месте крымчанам там не рады.
8: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите, что вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете. Хочу просто обратиться к краснодарцам, вообще к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт, сутки потратить на этот бензин, отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Считаете, вот нормально так?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Ну, иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. Да, пятница, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем-то разговаривать, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалась ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто по полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
13: Вот, протези. Тут уже сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче. Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
12: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
14: Мы бойцы 55-й мотострелковой бригады. Относимся к категории В. Вот. Мы все калечи. Кто-то инвалид, кто-то на инвалидности. У кого-то категория годности В красная. Вот. Нас просто всех собрали. И вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
12: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
15: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
16: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
12: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
17: Я инвалид, мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
12: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
18: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная В с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
12: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
20: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
19: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
21: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, там оговорка имелась, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? Непонятно.
19: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
19: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
23: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
19: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
0: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
3: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
4: Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
3: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках «Малого неба».
5: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Главные новости дня.
19: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
24: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью в Роснефть Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русоле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то может там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
19: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
25: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Видно, как горит. Офигеть.
19: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
2: Какая картина. Вот она в подъезде к Славянску. Вот это ночные прилеты.
19: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
22: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
19: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
6: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
19: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: На радио «Лента» потеря дня.
7: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
9: Короче, я насилую машину свою как мужик. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Всю ночь заправлялся.
24: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвеле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
7: Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
11: Слушая, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
7: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
11: Угу, ее надо сначала переработать.
7: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
11: Подожди. На четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
7: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
11: То есть они прямо остановили выпуск?
7: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
11: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
7: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
11: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
7: Абсолютно.
11: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
7: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
11: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
7: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
11: 120? В мае же было где-то 65?
7: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
11: Да.
7: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
11: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояние огромное. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
7: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
11: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек. Это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
7: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
11: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
7: А за мусором идут вода и электричество.
13: Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами, но заправить их сейчас невыполнимая задача.
11: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
13: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
11: Да ладно! А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и вести к бензоколонке?
13: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
11: Ну, у чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
13: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
11: Сотый бензин? В старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
13: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
11: То есть все замирает. А транзитники?
13: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввели систему топливных каст.
11: Топливные касты. Официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе.
13: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
11: Ага, а обычные легковушки?
13: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
11: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
13: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому. Раньше фермер привозил топливо в поле на бензовозе. Теперь нельзя.
11: Точно. А комбайн же не поедет на заправку по трассе?
13: Не поедет. Фермеры гоняют обычные тракторы за десятки километров до АЗС. Заправляют бак, едут обратно со скоростью 30 км в час по жаре. Сжигают кучу топлива по пути, а потом кустарно сливают остатки из трактора в комбайн.
11: Шлангом переливают. Да, каменный век. Плюс оптовые цены на дизель для аграриев взлетели вроде на 22%.
13: Совершенно верно. Логистический ад плюс дорогой дизель и себестоимость самого зерна взлетает. По оценкам, плюс 12-15% к цене.
11: Ну а зерно – это основа. Хлеб, корма для птицы и коров. Значит, следом подорожают мясо, молоко, яйца. Этот кризис мы увидим на ценниках в магазинах.
13: А логистика тоже парализована. Летний дизель на бирже пробил исторический потолок 68,5 тысяч рублей за тонну. В рознице уходит за 72-75 рублей. Крупные транспортные компании типа деловых линий и ИПЭК уже задерживают грузы на сутки, а то и на двое. Фуры тупо стоят без солярки.
11: Логисты этот простой из своего кармана оплачивать точно не будут.
13: Не будут. Вводят топливный сбор плюс 7-10% к стоимости перевозки. Оплатит потребитель на кассе. Но пока мы ждем инфляцию, независимые АЗС просто разоряются.
11: А с ними что не так?
13: Биржевая паника привела к тому, что оптовая цена закупки на нефтебазе стала выше, чем розничная цена на табло. Бизнес глубоко убыточный.
11: Подожди, независимый АЗС – это частник. Почему просто не переписать ценник? Купил по 80, продай по 150. Да, водители будут злиться, но заправка выживет, а бензин будет. Зачем закрываться?
13: Потому что придет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Ситуация, как в гидравлическом прессе. Снизу неумолимо давит биржевая цена опта, а сверху давит государство, которое жестко замораживает розничные цены.
11: То есть попробуешь поднять, впаяют огромный штраф.
13: В точку. Штраф за ценовой сговор, маржи нет, работать в минус нельзя, единственный выход – повесить табличку «бензина нет», уволить персонал и закрыться.
11: Картинка складывается пугающая. Логистика дорожает, заправки закрываются. Должны же включаться какие-то экстренные механизмы от государства? Пожар-то полыхает?
13: Меры есть. Полностью запретили экспорт бензина за рубеж. И пошли на радикальный шаг, распечатали государственный резерв. Выбросили 450 тысяч тонн бензина и 300 тысяч дизеля.
11: Вскрытие госрезерва – это же неприкосновенный запас на случай войны или глобальных катастроф. Если распечатывают эту кубышку, значит, все рыночные рычаги сломаны?
13: Да, эти объемы идут точечно железным дорогам и аграриям. Плюс в 50 раз увеличили импорт из Беларуси. Мозырский завод работает, «Нафтан». Но есть еще третья мера, и она деструктивная.
11: Какая?
14: Государство официально разрешило снижать качество бензина. Отменили стандарты Евро-5, чтобы заводы могли гнать объемы без облятки на экологию.
11: Отмена Евро-5. Слушай, ну экология – это полбеды. Это же убийство для современных двигателей. В нейтрализаторах стоят тончайшие керамические соты. Если лить бензин с высоким содержанием серы, они просто расплавятся и превратятся в монолитный камень.
14: Абсолютно верно. Выхлопным газом некуда выходить, двигатель задыхается и ломается. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Экологию принесли в жертву объему. И если вспомнить осень 23-го года, тогда тоже был топливный кризис.
11: Да, но тогда природа дефицита была экономическая. Топливо физически было, просто компании прятали его на нефтебазах, чтобы вывести по серым схемам за валюту. Как только экспорт запретили, бензин хлынул на АЗС. И все решилось за 3 недели.
13: Вот. А сейчас, в 2026 году, кризис принципиально иной. Он физический. Бензина нет не потому, что его прячут. Его не произвели. Оборудование на НПЗ повреждено.
11: Подожди, но оборудование – это же железо. Собрали инженеров, сварили новые трубы, запустили завод. В чем фундаментальная засада?
13: Засада в том, что современные НПЗ – это не просто трубы. Это гигантская химическая лаборатория. Нужны каталитические установки, реакторы гидрокрекинга, сложнейшая электроника. Исторически все это западные технологии.
11: Санкции.
13: Да. Легально закупить запчасти невозможно. Привезти реактор весом в 300 тонн по серым схемам через третьи страны – логистический кошмар на долгие месяцы. Своих серийных аналогов в стране нет. Быстрой починки не будет.
11: Недавно на высшем уровне прозвучала фраза, цитирую, «дефицит есть, но он не критический». Как это вообще стыкуется с реальностью? Если все не критично, зачем вскрывать госрезерв и отменять Евро-5, убивая моторы?
13: Это попытка управлять восприятием в обществе. Пока скорые ездят, а военная техника заправлена, формального паралича нет. Но для водителя, ночующего на трассе, или фермера со шлангом, ситуация критическая. И резервы не бесконечны.
11: Да, выделенные сотни тысяч тонн страна в нормальном режиме сжигает за неделю. А белорусские заводы при всем желании не покроют спрос огромного рынка.
13: Именно.
11: Получается, железо на заводах от успокаивающих речей по телевизору не починится. Экономика будет адаптироваться через инфляцию. Дополнительные 3-5% из-за взлетевшей логистики – это еще реалистичный сценарий. И главный вопрос. Если выпадение одного звена запускает такой паралич, какие еще трещины расходятся по инфраструктуре? Что посыплется следующим?
13: Итого, бензин не появится по щелчку пальцев, пока не восстановлены заводы. А заводы не восстановить быстро, когда нужного оборудования нет в стране. Госрезервы, временная заплата, белорусский бензин – капля в море. Так что очереди на заправках этим летом – это не случайность и не чья-то халатность. Это цена кризиса, который копился годами. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и следите за баком.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
16: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
15: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
17: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
18: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
20: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
18: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
15: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
21: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой Аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
15: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается

смеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли, едьте срочно. Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих

0: заправок. Для независимых это означает купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр, автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
2: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
4: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов, так что дела серьезные.
5: Что, от славянской НПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин? Как мы его будем получать? Как вообще все будет? Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
7: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
6: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
8: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая? Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
6: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
9: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
6: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
10: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
11: Криминальные новости.
12: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики. Когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, который подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Главные новости дня.
13: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
14: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
13: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
15: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
13: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
16: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Установка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
13: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
17: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
13: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: На Радио Лента. Ужас дня.
19: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
21: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побомбят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромную территорию, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами, нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск. А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы. Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны будут. Но нет у нас. Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они? А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
20: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
22: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делают вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще. Из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
20: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
23: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
26: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
24: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
13: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
0: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
13: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
2: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? А непонятно.
13: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что, вероятнее всего, это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
13: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
5: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
13: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
7: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
8: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову,
1: повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
7: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
3: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. «Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности». Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
24: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
9: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
6: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
9: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
6: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
9: То есть это был...
6: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
9: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
6: Угу.
9: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
6: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
9: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
6: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
9: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
6: Да, Совершенно верно.
9: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
6: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
9: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
6: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
9: Жест доброй воли.
6: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
9: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
6: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
9: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
6: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
9: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
6: То есть прошлое не опровергается?
9: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
6: Угу.
9: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
6: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
9: Какая?
6: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
9: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
6: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
9: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
6: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировали месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
9: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
6: Именно.
9: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
6: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
9: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
6: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
9: Угу, в ноябре 22-го.
6: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
9: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
6: Точно.
9: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
6: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
9: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
6: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
9: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
6: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
9: Давай.
6: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
9: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
6: Ага.
9: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
6: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
9: Вообще ни разу не упоминается, да.
6: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
9: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
6: Это ты про Курск.
9: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
6: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
9: И вдруг?
6: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
9: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
6: Конечно, нет.
9: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
6: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
9: Продвинулись на 5 километров.
6: Отлично, создаем буферную зону.
9: Отступили на 10.
6: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
9: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
6: Угу. Это можно увидеть на карте.
9: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
6: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
9: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
6: Именно.
9: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
6: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
9: Слушай, ну это невероятно.
6: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
9: Хороший вопрос.
6: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
9: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
6: Так.
9: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, Они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
6: 3 секунды памяти?
9: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
10: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
6: Да-да-да.
10: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
6: Однозначно.
10: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
6: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
10: Да, эти линии методично пересекались.
6: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
10: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
6: Очень точно сказано.
10: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
6: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
10: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
6: Угу.
10: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
6: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
10: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
6: Да уж.
10: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
6: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
11: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
13: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
12: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
13: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
14: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
13: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
15: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
13: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
15: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды.
16: И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
24: Главные новости дня.
17: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
18: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку,

0: Наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин и прогнозирует скачок инфляции.
1: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая? Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
0: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
2: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
0: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
5: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше, пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
3: Радиолента. Потеря дня.
6: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
3: Радиолента. 15.57.

0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
2: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющие в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
1: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
3: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где он. Александра Лунина арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Такое решение вынес райсуд Воронежской области. Согласно данным, на сайте суда дело поступило на рассмотрение в субботу 27 июня, а заседание состоялось через полтора часа. Ранее его жена Татьяна записала видео, в котором рассказала, что в ночь на 27 июня в их доме в селе Лизиновка Воронежской области прошел обыск. А где находится сам Александр, женщина не знает.
5: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок, все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки, вот это все позабирали, вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
4: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
6: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
4: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
6: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и нахуй на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
4: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
1: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
8: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросали за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот, даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, и показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
1: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал свидетелей Байрактара о планах Киева, нефти и ударе на юге.
2: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с 2 условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку. и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый – в Брянской области, а второй – на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
1: Алексей Чедаев про главную проблему духа анкориджа.
2: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле. И дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
9: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
4: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
10: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? А непонятно.
4: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что, вероятнее всего, это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
4: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
12: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, но этого никто не знает.
4: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
13: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
14: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить. Мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
0: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только. Крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют. Парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руны дня на 30 июня.
17: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места. И вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете? Вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме. Или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни. Да? Либо наоборот, почувствуете дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чему вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента «Шок дня».
2: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
18: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако нам, можно сказать, улыбнулась удача, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могочи, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
20: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
19: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях к АЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве. Но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
2: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
21: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
22: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
21: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
19: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
23: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
19: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного, иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие, 30 литров на бак и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – Лукойл у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки?